0: Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о распроданности строящегося жилья в Нижегородской области, дефиците кадров в сфере розничной торговли, производстве ПВХ-панелей на территории особой экономической зоны Кулибин и итогах акции «Монетная неделя». Распроданность строящегося жилья в Нижегородской области составляет 33%. Это выше, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Груничев на заседании Комитета законодательного собрания. Председатель Комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов отметил, что такая тенденция говорит об оптимистичном настрое девелоперов и покупателей. На 1 апреля 2026 года в Нижегородской области действует 288 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, на территории агломерации составляет 3 428 000 квадратных метров. Это 82% от общеобластного показателя. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин обратил внимание на необходимость более равномерного развития жилищного строительства в пределах агломерации. Пока в регионе наблюдается явный перекос в сторону областного центра. В Нижегородской области на одну вакансию в сфере розничной торговли приходится 2,9 активных резюме. В Приволжском федеральном округе 3,3 резюме при норме от 4 до 8. Такие данные предоставила платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter. По данным платформы, в первом квартале 2026 года в Приволжском федеральном округе в сфере розничной торговли было открыто более 32 тысяч вакансий. Нижегородская область вошла в тройку лидеров регионов округа по уровню активности работодателей – 4,5 тысячи вакансий. Больше позиций опубликовано только в Татарстане, 5100 вакансий, и Самарской области 4600 вакансий. Медианная заработная плата, которую работодатели готовы предложить специалистам розничной торговли, в первом квартале 2026 года в Нижегородской области составила 57300 рублей, что выше медианы по Приволжскому федеральному округу в целом – 52200 рублей. Компания «НЭФ Групп» инвестировала более 2 миллиардов рублей в производство ПВХ-пленки для мебельной индустрии. Производство будет запущено на площадке особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске. Предприятие воспользовалось поддержкой Фонда развития промышленности, выдавшего льготный заем в сумме 1 миллиард 400 миллионов рублей. Средства займа были направлены на приобретение 55 единиц оборудования. Термопластичные пленки на основе поливинилхлорида используют при изготовлении мебели, дверей, стеновых панелей, напольных покрытий, а также для отделки автомобилей. Выпускаемые предприятием пленки обладают влага, пара и термостойкостью. Пленки с ПВХ-покрытиями также длительное время выдерживают перепады температур, воздействие ультрафиолета, нагревание и атмосферные явления. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 7700 тонн продукции ежегодно. Уровень локализации производства составляет 89%, поскольку производителем сырья суспензионного поливинилхлорида является завод «Русфинил», также работающий в Нижегородской области. НВД Банк в ходе российской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
5: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первой очереди туркомплекса на Гребном канале, годовой инфляции в Нижегородской области, реализации исторической недвижимости и итогах акции «Монетная неделя». В Нижнем Новгороде совершено строительство первой очереди туристического комплекса «Экопарк» на Гребном канале, пятизвездочного отеля на 265 номеров. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что комплекс ориентирован на здоровый образ жизни, и на его территории будет полностью исключена продажа алкоголя. Инфраструктура парка объединяет гостиницу, рестораны, общественное пространство, а также термальный комплекс с бассейнами под открытым небом. Открытие термального комплекса запланировано на третий квартал 2026 года. На прилегающей территории создается спортивная инфраструктура. Это первый отель в Нижегородской области, созданный в рамках льготного кредитования по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и в рамках заключенного соглашения о защите и поощрении капиталовложения, позволяющего заморозить текущие налоговые и регуляторные правила на весь срок действия соглашения, а также компенсировать часть затрат на создание объектов инфраструктуры. Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в марте 2026 года увеличилась с 6,5% до 6,7%, говорится в сообщении Волго-Вятского главного управления Банка России. В Нижегородской области годовая инфляция в марте немного выросла до 5,7%, но по-прежнему остается ниже общероссийского уровня 5,9%. В округе в целом и в 10 регионах ПФО в отдельности в марте цены росли чуть быстрее, чем в феврале. За март цены увеличились на 0,7%. В Нижегородской области на 0,8%. Из продовольственных товаров в марте продолжали дешеветь молочные продукты благодаря росту производства сырого молока в начале года. При этом из-за традиционного увеличения спроса перед праздником выросли цены на куриные яйца. Среди непродовольственных товаров снизились цены на бытовую технику, в том числе из-за того, что люди меньше покупали кредит, прокомментировали в Волго-Вятском главном управлении Банка России. Особняк Ильиной на улице Минина в Нижнем Новгороде выставлен на торги. Начальная цена исторического здания составляет 10 600 000 рублей. Площадь здания составляет более 370 квадратных метров. Общая площадь земельного участка – 794 квадратных метра. В конкурсной документации отмечается, что имеется техническая возможность подключения здания ко всем видам инженерных сетей. Место расположения строения является чрезвычайно привлекательным для объектов коммерческой и жилой недвижимости, что обусловлено хорошей транспортной доступностью и историко-географическими характеристиками места. Вид разрешенного использования участка – деловое управление, возможное использование объекта – гостиница, прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить УКНРФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находится в стадии активных торгов. НВД-банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3 900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Макс.
0: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Рандеву», микрофон Ирина Ростова, и это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами из разных областей, и эту область освещаем и задаем им самые интересные и насущные вопросы. Сегодня у меня в гостях стоматолог-ортодонт стоматологической клиники «Бионика» Юлия Николаевна Терещенко. Юлия Николаевна, здравствуйте!
2: Добрый день!
1: Вас отлично слышно. Друзья, сегодня поговорим на актуальную тему для всех родителей, старших братьев и сестер. Это тема детской ортодонтии и, в принципе, детской стоматологии. И первый вопрос к вам, Юлия Николаевна. Когда же нам стоит вести детей к стоматологу? Потому что я знаю, что часто для детей это бывает стрессовый момент, когда боятся, пугаются, порой и сами родители запугивают детей этим в порыве, скажем так, страсти и каких-то небольших ссор. Зачем посещать ортодонта в маленьком возрасте, когда у ребенка еще не сформировался прикус, и вообще стоит ли это делать?
2: Вообще, как бы, в принципе, посещать ортодонта – это одно, но хотя бы стоматологу показаться однозначно нужно, потому что у нас могут быть короткие уздечки языка, которые препятствуют правильному сосанию, глотанию, и, соответственно, это все нужно корректировать. И первый же осмотр, как правило, всегда проводят в роддоме и смотрят на уздечку языка, поэтому со стоматологией из полости рта практически с рождения ребенок уже получается знакомиться.
1: Есть вот уже первый контакт.
2: Да, то есть уже контактирует с докторами. Вот. Соответственно, как только прорезаются зубы, их тоже нужно чистить. Конечно же, мы должны посещать врача-стоматолога детского, который бы помогал ребенку в этих аспектах, наблюдал за ним, смотрел за тем, как формируется тоже у него прикус, и своевременно выявлял кариес, лечил, обучал гигиене и так далее. Обучал гигиене родителей, как правильно проводить гигиену в таком маленьком возрасте, ну и всячески мотивировал и располагал, соответственно, ребенка к посещению стоматолога, что это не страшно, что это не больно, что это может быть в игровой форме. Вот. В принципе, как бы знакомство происходит достаточно рано. К ортодонту, получается, самый мой младший пациент, это 4 года. Мы просто чистили хотя бы по 1-2 зуба, чтобы сформировать приятное впечатление. И смотрели за тем, как развивается молочный прикус, происходит ли его правильное формирование, нигде ли не образуется кариес. И как бы, собственно, следили. Работать, конечно, начинаем с детьми уже с более взрослого возраста, когда они спокойно могут сидеть прием в кресле, понимают, что к чему, что будет проводиться, с ними можно договориться.
1: Что немаловажно.
2: Да, за подарок мы готовы и зубы показать, и даже почиститься. Поэтому как бы в целом формируем приятное впечатление, и уже, возможно, как бы сама ортодонтия, сам процесс начинается чуть попозже, примерно где-то с 5-6 лет, уже как бы можно, в принципе, смотреть, следить за тем, как формируется прикус.
1: То есть, получается, в малом возрасте это некий метод профилактики, как поход к стоматологу, также и поход к ортодонту, чтобы, скажем так, провести некую диагностику и избежать каких-то возможных ухудшений в дальнейшем.
2: Естественно.
1: Следующий вопрос. А могут ли возникнуть у ребенка проблемы с молочным прикусом? То есть здесь, я так понимаю, что в целом врач-ортодонт, он следит за комплексным развитием всей нашей зубной системы у ребенка. Как вообще понять, что у ребенка, например, начались некие трудности, проблемы? Как не запустить этот момент и сразу акцентировать на него внимание?
2: Во-первых, проблемы с прикусом могут начаться даже и в районе там 2 лет, допустим, если мы пропустили или не увидели, что уздечка языка, допустим, достаточно короткая, язык в должной степени не поднимается наверх. Соответственно, у ребенка иногда бывает тоже такая возможность потерять передние зубы, выдвигать нижнюю челюсть вперед, и уже в молочном прикусе могут появляться такие вот моменты, что, допустим, где-то нижняя челюсть может опережать по развитию верхнюю, смещаться куда-то на бочок. Соответственно, как бы здесь мы именно стараемся следить за тем, как ребенок растет. Если вдруг мы видим какие-то смещения, мы стараемся выровнять, поставить нашу челюсть по центру, чтобы скорректировать рост, устранить какие-то вот такие вот нежелательные, можно так сказать, смещения челюсти, чтобы все-таки ребенок рос симметрично и правильно развивался. Вот. Естественно, как бы, что смотрим, контролируем, опять же таки, проверяем на то, насколько хорошо действует артикуляция языка, губ, и мы можем в игровой форме с ними играть, заниматься с логопедами, миофункциональными терапевтами, что позволит давать тонус мышц и, соответственно, скорректировать рост. Потому что, как известно, вода камень точит. Вот. И тоже так же мышцы действуют и на развитие челюстей. Если у нас где-то с одной стороны мышцы находятся в гипертонусе, соответственно, с этой стороны будет происходить деформация за счет постоянного давления. Вот. Поэтому наша задача в таком детском возрасте попытаться все-таки максимально уравновесить ребенка в плане мышц. Это как бы, конечно, какие-то занятия. Вот, следим за тем, как формируется постоянный прикус, потому что у нас есть молочный прикус, есть прикус, который уже как идет подготовка к сменному, то есть в определенный момент времени с 3 до 5 лет между молочными зубами должны появляться небольшие промежутки. То есть это говорит о том, что наши челюсти начинают расти. Если этих промежутков нет, то это как бы уже получается повод задуматься. То есть если у нас в 5 лет все молочные зубы стоят идеально ровно, значит, как бы для зубов постоянных места, скорее всего, уже и нет, потому что каждый постоянный зуб, он в 2 раза больше, чем молочный.
1: Хочется поговорить еще про как раз-таки деформации, которые могут возникать при смене прикуса. Вы сказали, что здесь ребенок может, например, как-то тереть зубки, да, то есть какие-то проводить некие манипуляции, которые потом могут привести как раз-таки к неправильному вот этому неправильной смене, неправильному смещению прикуса. Это может понять только врач на осмотре, или все-таки родители тоже могут заметить, потому что данный неправильный прикус может ввести какой-то дискомфорт в жизнь ребенка?
2: Ну, во-первых, если, допустим, у нас очень такой как бы мезиальный прикус, то есть когда ребенок выдвигает нижнюю челюсть вперед, ну, возможно, ему будет уже как-то проблематично откусывать пищу. Он будет как-то стараться укусить больше сбоку, соответственно, также может меняться профиль, то есть это прям очень хорошо видно, когда ребенок начинает сдвигать челюсть нижнюю, допустим, вперед. Либо, допустим, как бы и в случае перекрестного прикуса, когда челюсть начинает сдвигаться вбок, то есть мы можем замечать какую-то небольшую легкую асимметрию, но, как правило, родители не особо иногда бывает замечают, потому что здесь еще играет детская вот эта вот одутловатость лица, когда вот эти милые щечки. И практически, то есть если есть какая-то асимметрия, конечно, ее так явным глазом не видно. Но чем старше мы начинаем становиться, тем как бы больше у нас лицо удлиняется, и, соответственно, деформация уже проявляется во всей своей красе, и поэтому как бы здесь уже что-то сложно поделать. Поэтому в любом случае здесь еще идет и контроль специалистов смежных, да, то есть это детские стоматологи, которые на профгигиенах, на лечениях, например, замечают какие-то уже аномалии в прикусе и отправляют к ортодонту. Вот. Иногда бывает, что логопеды к нам направляют, потому что проблемы с произношением, проблемы с устечками, вы точно посетитель ортодонта. То есть бывали и такие случаи у нас на практике. Вот. Ну, как бы в целом. Бывает даже иногда остеопаты направляют.
1: Даже так?
2: Даже так.
1: Откуда и не ждали, казалось бы.
2: Ну, как бы, да, споров много, но все равно как бы бывает. Да, самое главное найти врача, с которым будет удобно работать в тандеме, потому что у нас все взаимосвязано. Так же, как и любые факторы в виде коротких уздечек, неправильного тонуса, но еще и неправильное положение тела в пространстве тоже влияет на формирование зубочелюстной системы. То есть, как бы неправильная поза во время того, когда ребенок сидит. У нас сейчас все как бы любят, я так называю, положение креветки, когда мы все уткнулись в телефоны. Вот. И, соответственно, плечи. Получается, сдвигаются вперед, да, то есть получается у нас кифоз, перенапрягаются мышцы шеи, которые начинают тоже вот это все дело, нижнюю челюсть утягивать назад, и поэтому все мы вот в таком вот положении, с неправильной осанкой, соответственно, с нарушением прикуса. Поэтому однозначно какая-то лечебная физкультура, возможно, какие-то массажи. То есть здесь это все приветствуется. Остеопаты, все, мы все работаем в одном тандеме. Потому что когда есть смещение одной единицы, весь организм подстраивается. То есть если мы смещаем челюсть в бок, значит, у нас поднимается одно плечо, с другой стороны, получается, поднимается немножко таз, и идет общая деформация. Так что как бы это должен быть контроль везде. Не только за зубами, но и за осанкой, за правильным дыханием, что тоже как бы очень важно, что ребенок не должен дышать ртом, что должен дышать именно нос, потому что он же нам для чего-то, в принципе, нужен.
1: Вот. Получается, как и в целом в организме, также и в стоматологии, друзья, важно комплексно подходить к осмотру, к профилактике, что немаловажно тоже. И удастся тогда и визуально, и даже, я думаю, по, судя по вашим словам, по обратной связи ребенка понять, что да, действительно, возможно, сейчас пришло время обратиться к специалисту. Мы идем на небольшую рекламную паузу. Друзья, напомню, что сегодня у меня в гостях стоматолог, ортодонт клиники Бионика Клиник Юлия Николаевна Терещенко. Терещенко. Прошу прощения. Сегодня, друзья, говорим о детской стоматологии и о том, как же все-таки удастся родителям самостоятельно или с помощью специалиста распознать, что, возможно, пора вести ребенка к стоматологу. Не переключайтесь, вернемся к вам буквально через одну минуту.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Радио Рандеву 103.4 FM. В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Рандеву. Друзья, мы продолжаем нашу программу «Суть дела» на волне радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова. Напомню, что сегодня у нас в гостях стоматолог-ортодонт клиники «Бионика клиник» Юлия Николаевна Терещенко. И мы сегодня говорим про детскую стоматологию. Уже успели осветить такие темы, как проблема с прикусом молочным у детей, как же все-таки вести родителям себя в такие периоды и в каком возрасте стоит обращаться в первый раз к стоматологу и в том числе к ортодонту. Юлия Николаевна, я уже поняла, что можно в целом обращаться к ортодонту с самого раннего возраста, начиная там с 3-4 лет, и уже, как вы сказали, более грамотную работу, более глубокую работу начинать вести уже лет с 6-7, как раз когда начинается смена прикуса у ребенка. Так вот, вопрос для родителей, скажем так, интересующихся. А когда родителям необходимо обратиться к детскому ортодонту, не просто к стоматологу, а именно к ортодонту, в каких случаях, в каких ситуациях это обращение будет к месту и будет явным?
2: Ну, вообще, в принципе, уже начиная с 6-7 лет можно хотя бы профилактически прийти и показаться. То есть в любом случае я понимаю, что у нас не все доктора, родители, да, и, конечно же, не хочется пропустить тот момент, когда что-то идет не так, поэтому в нашей ситуации это работает каким образом? То, что мы приходим, показываемся, и если мы видим какие-то отклонения от развития, от возрастной нормы в данном контексте, да, соответственно, мы предпринимаем уже какие-то действия, а именно профилактику формирования неправильного прикуса. То есть это раннее ортодонтическое лечение. Вот, соответственно, как бы на что мы обращаем внимание? То есть если мы видим, что ребенок у нас дышит ртом постоянно, если у нас всегда заложен нос, если ребенок вялый,
1: Даже так, да.
2: То есть это повод задуматься, что, ну, как бы тут что-то не так. Потому что сейчас, получается, какая у нас тенденция? То, что очень много детей с отягощенным аллергологическим анамнезом, вот, что вызывает как бы затруднение в дыхании, и, соответственно, чтобы хоть как-то дышать, раз нос у нас не дышит, ребенок начинает дышать ртом. Из-за того, что мы постоянно дышим ртом, полость рта пересыхает, мы постоянно, получается, тоже болеем, какие-то сезонные заболевания учащаются, воспаляется горло, миндалины, да, то есть это все реагирует. Язык не создает нужного давления на верхнюю челюсть, верхняя челюсть начинает сужаться, и дальше получается по накатанной. Создается дефицит места для постоянных зубов нашей верхней челюсти, из-за этого происходит неправильное формирование прикуса. Вот. Соответственно, рост идет больше именно вертикаль, лицо удлиняется, то есть, как бы, соответственно, мы на будущее получаем 100% ортодонтического пациента, которому просто необходимо ортодонтическое лечение. Вот, соответственно, чтобы этого избежать, конечно же, мы должны контролировать ребенка со стороны не только как бы зубов, но и чтобы был контроль лор врачей, потому что очень много детей с аденоидами сейчас. Соответственно, контроль со стороны стоматологов, да, чтобы нам с вами вовремя увидеть сужение челюсти и уже предпринять какие-то меры для того, чтобы верхнюю челюсть расширить, создать все-таки больше места, и контроль со стороны родителей за ребенком, потому что даже если мы устраняем заболевания со стороны лор-органов, даже если мы расширяем нашу верхнюю челюсть, если формируется вредная привычка ртового дыхания, и ребенок все равно не дышит носом, да, то есть важно все-таки как бы эти моменты контролировать, чтобы у ребенка была возможность правильно развиваться. Вот. Ну, соответственно, как бы примерно вот таким вот образом происходит наше с ним первое знакомство. То есть мы оцениваем именно то, насколько мы соответствуем формированию, развитию. В дальнейшем, даже если мы проводим какое-то ортодонтическое лечение, оно не исключает того, что в будущем потребуется ортодонтия, потому что ребенок растет, развивается, и, соответственно, рецидив может произойти абсолютно в любое время. То есть это важен постоянный контроль за тем, как ребенок развивается. Мы те врачи, которые растут вместе с нашими пациентами.
1: Вот. И это замечательно. Сейчас немного снизим, так сказать, градус паники, которая могла найти на наших родителей. В целом, как я поняла из вашего ответа, что профилактика. Просто профилактика способна решить любые проблемы, потому что когда мы приводим ребенка непосредственно к врачу-стоматологу, здесь уже работает и комплексный подход, как вы сказали, то есть здесь уже любой врач сможет направить к нужному специалисту, в том числе и к ортодонту, к лору или наоборот, от лора к стоматологу.
2: Да, это обратная связь.
1: Обратная связь, то есть это тандем, который заботится о наших маленьких чадах, о наших детях и в том числе комплексно помогает им развиваться в их росте и в том, чтобы вырасти здоровыми и счастливыми. Вот вы сказали про дальнейшие способы лечения, да, про технологии, которые используются уже в более взрослом возрасте врачами-ортодонтами. А какие из этих современных технологий в данный момент применимы именно для детской ортодонтии? В чем сейчас детская ортодонтия хороша и в чем она развивается в том числе?
2: Ну, во-первых, как бы в чем хорошо? То, что у нас появилось большое количество несъемной аппаратуры, так. Потому что раньше ортодонтия, да, это что, ну, скобка, да, пластиночка, которая носится днем дома, пока родители смотрят, а в школе можно и в кармане поносить, то есть, ну, как бы, соответственно...
1: Обхитрить.
2: Да, обхитрить врача, но у нас не обхитришь. Вот, и, ну, как бы здесь, соответственно, мы видим, что есть определенные проблемы в том, чтобы все-таки ребенку объяснить, что это действительно нужно. Поэтому сейчас мы в основном предпочитаем какие-то аппараты несъемные, чтобы мы могли получить результат, а ребенку при этом не было дискомфортно носить его в процессе лечения. То есть такие аппараты практически невидимы. Ребенок к ним достаточно быстро привыкает. Там меньшее количество пластмассы используется для базиса, например, для расширения. Соответственно, снимать, надевать его не нужно. Зубы очищаются, полностью герметизируются. И под самим аппаратом не возникает ни кариеса. То есть все стоит достаточно хорошо, плотно. При этом родители дома с ребенком раскручивают этот аппарат и, соответственно, получают результат. Нежели чем ребенок его постоянно снимает, надевает, не вынашивает, получается должное количество часов, потому что съемная пластина, чтобы она отработала, должна стоять 22 часа в сутки во рту.
1: А несъемные вот эти аппараты, о которых вы говорите, требуются?
2: Их нельзя снять, они просто стоят, да, то есть и как бы в этом плане даже психологически комфортнее привыкать, потому что снаружи их никак не видно, то есть если ребенок не ходит с запрокинутой головой и широко открытым ртом, не показывает свои пластины, то, соответственно, как бы никто даже и не скажет, что мы находимся на ортодонтическом лечении.
1: То есть такой момент тоже развития возможных комплексов у детей, то есть он сразу снижается.
2: Да.
1: А нужен ли какой-то дополнительный уход за этими аппаратами, возможно, более тщательный, или в целом это удобство не только для ребенка, но и для родителей в том числе?
2: Ну, насчет того, что это удобство по гигиене, я бы поспорила, потому что любая конструкция требует того, чтобы ее все-таки чистили. Вот. Соответственно, придется докупать специальные средства для гигиены. То есть, допустим, конкретно для того, чтобы прочищать пластину, нам нужен ирригатор. Чтобы мы могли все хорошо промыть, чтобы между пластиночкой и, соответственно, слизистой не копилась еда, и слизистая не отвечала какими-то нежелательными нам воспалениями, отеками, кровоточивостью. То есть в целом, как бы, конечно, ухаживать за ними нужно. То есть они хорошо должны промываться, ребенок после каждой еды, после каждого приема пищи полощет рот. Вот. В целом на ночь тоже родители хорошо вымывают, вычищают, чтобы там ничего не копилось. Вот. У нас сейчас как бы появились новые технологии. Мы сейчас делаем каркасы методом фрезерирования, что, во-первых, улучшает прочность аппарата, снижает количество посещений пациента к доктору. Вот. То есть, если нам раньше нужно было немножко раздвинуть зубы, чтобы снять

0: целом как бы это упрощает работу. Во-вторых, нет вот этих вот слепков, потому что все-таки у детей по-разному воспринимается вот эта вот страшная большая ложка во рту.
1: Да, то есть некий индивидуальный подход и, опять же, комфорт для ребенка.
0: Опять же, таки дети с интересом наблюдают за тем, как происходит этап сканирования, как на экране появляются зубы. Вот они тоже моментально включаются в процесс. И что не самое, как бы, вот такое маловажное, каждый ребенок индивидуально выбирает дизайн аппарата. Это тоже небольшой такой плюсик к мотивации, вот, чтобы вообще, в принципе, носить пластину. Наши техники делают просто потрясающие, невероятные красоты пластины. Некоторые пластины, которые видят наши пациенты, даже просят повторять на бис. Вот.
1: Продублировать уже.
0: Я хочу передать привет своему технику. Вот. Соответственно, как бы очень детям нравится. Дети все довольны, кто с гусями, кто с котиками, кто с кем. В общем, повышаем, в принципе, мотивацию детей. Плюсом ко всему наши техники делают небольшие брелочки в подарок. Вот, что тоже как бы мотивирует детей на лечение. И они уже с радостью не то что стесняются, а наоборот ходят и хвастаются. А у меня такой аппарат, а у меня такой. И очень много детей приходит именно с учетом на то, что кто-то пришел, поставил аппарат, начал хвастаться в классе, что у меня стоит пластина, и дети сами начинают: «Мама, я хочу к доктору». И у меня, наверное, так вот человека 4 из одного класса, получается, пришло просто вот.
1: То есть, опять же, это располагает к врачу и помогает ребенку легче адаптироваться к этой процедуре. Юлия Николаевна, немного подытожим. То есть, получается, сейчас современная детская ортодонтия шагнула в такой большой прогресс, что ребенку действительно не обязательно и вообще не нужно испытывать страх перед походом к стоматологу, и что действительно профилактика, которую мы все знаем, которую мы все, конечно же, слышали, которую, к сожалению, редко кто делает, но та же самая профилактика поможет нам вовремя выявить некие особенности в развитии прикуса и, опять же, обратиться к ортодонту. Это не страшно, это сейчас доступно, и, что немаловажно, это сейчас не доставляет особого дискомфорта для ребенка, и, опять же, это все работает на улучшение здоровья в комплексном аспекте. Ну что, друзья, это была программа «Суть дела». Сегодня у меня замечательный специалист в гостях, стоматолог-ортодонт стоматологической клиники «Бионика Клиник» Юлия Николаевна Терещенко. Спасибо вам большое за эфир, Юлия Николаевна. Рада была с вами пообщаться. Ждем вас снова в гости. А мы продолжаем эфир на радио «Рандеву». Друзья, оставайтесь с нами.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о перестановках в правительстве Нижегородской области, адаптации исторического памятника к современному использованию, грантах на инновационные проекты и итогах акции «Монетная неделя». Правительство Нижегородской области сообщило о новых кадровых перестановках. Министром транспорта и автомобильных дорог назначен Леонид Самухин. Ранее он работал директором Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. Исполняющим обязанности директора ГУАТ назначен Александр Денисов. Вячеслав Горев покидает должность заместителя председателя правительства Нижегородской области по собственному желанию. Исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства назначен Владимир Тужилин, ранее занимавший пост министра экологии. Министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области назначена Ольга Белянина, ранее занимавшая должность заместителя министра кадровой политики правительства Нижегородской области. До перехода в Минкадры Ольга Белянина работала в Министерстве экологии в должности замминистра. Девелопер получил заключение о соответствии проектной документации главного корпуса мельницы Башкирова в районе Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Объект адаптирован под современное использование и готов к вводу в эксплуатацию. Девятиэтажный корпус общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров вмещает 57 квартир, включая три пентхауса. Также в здании планируют разместить ресторан, клуб резидентов и коммерческие помещения. Архитектурный облик исторического здания сохранен. Всего в рамках проекта комплексного развития территории застройщик, федеральный девелопер «Глорекс» восстановит три объекта культурного наследия. В доме «Келевейн» разместят апартаменты и коммерческие помещения, а мельница «Дегтярева» станет жилым домом. Для реконструкции памятников в Нижнем Новгороде компания получила первый в стране льготный кредит по федеральной программе восстановления объектов культурного наследия – более 645 миллионов рублей. Авторы инновационных проектов из Нижегородской области могут получить до 40 миллионов рублей грантовой поддержки по четырем программам Фонда содействия инновациям. Информационную и организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям оказывает региональное представительство фонда «Технопарк Анкудиновка». По программе «Старт-1» поддержку могут получить проекты в сфере цифровых и промышленных технологий, новых материалов, биотехнологий и энергетики на ранней стадии реализации. Конкурс «Старт-Пром-1» ориентирован на разработку инновационных решений для гражданской промышленности. На конкурс развития НТИ заявки могут подать разработчики, реализующие проекты в области нейроинтерфейсов, нейромедицины и технологической базы для нейросистем. А программа «Коммерциализация био» направлена на поддержку проектов в сфере биоэкономики. НБД-банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки, при этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику, политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе. Также в нашем канале в МАКС.
5: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Добрый день, друзья. Это программа «Суть дела», где мы говорим о важном. Сегодня мы сделаем с вами рубрику «Вопросы о здоровье» и разговор о том, что нас с вами, конечно же, волнует каждый день. Это как сохранять свое здоровье в условиях ежедневного стресса, ежедневных каких-то непредвиденных обстоятельств. И сегодня поговорим о здоровье наших прекрасных зубов. Ведь в гостях у меня директор экспертной стоматологии клиники «Даймонд» Михаил Кузьмин. Михаил, добрый день.
2: Добрый день.
1: Вас отлично слышно. Первый вопрос, который хочу вам задать. Расскажите в целом про вашу клинику. Где находитесь, а возможно, когда открылись, потому что я понимаю, что в условиях жесткой конкуренции в сфере медицины, стоматологии в том числе, только по Нижнему Новгороду, открыто на данный момент более 50 клиник. Почему вы решили прийти в эту сферу? Поделитесь.
2: Я поправлю немножко. Не 50, наверное, а 600 в Нижнем Новгороде.
1: Даже так, друзья.
2: 600 клиник в среднем. И клиника открылась в 2017 году. Находимся на улице Беринского, напротив парка Пушкина. Сам я бывший зубной техник. Был ведущим зубной техником на протяжении 6 лет. Сам ведущий лаборатории города. Потом была своя лаборатория зуботехническая. И я сам по себе по натуре перфекционист, поэтому возникла тогда идея создать стоматологию перфекционистов, таких же, как и я, да, только потому что зуботехническая лаборатория не видит глаза пациента, мы изготавливаем только заказы, а клиника напрямую работает с пациентом. Вот. И как раз возникла тогда идея, в 2017 году мы открылись и стартовали.
1: И уже на протяжении, получается, 8 лет. 8 лет работает клиника, да? Опять же, да, к условиям конкуренция. Что вам помогает здесь, скажем так, держаться на плаву, скажем так, и в целом какой путь развития вы выбрали для себя? Потому что вы говорите, что вы перфекционист, то есть получается и в работе с пациентами вы придерживаетесь такой же политики.
2: Ну, мы здесь очень долго формировали команду, потому что вначале мы нанимали врачей, которые амбициозные, и хотят много денег зарабатывать. И потом выяснилось то, что вырастили в звезд в команде. А мои самые главные ценности — это каждый важен в команде, от уборщицы до директора. И если один винтик выкинуть, то не получится хорошего продукта. И врачей, которые с короной на голове, ну, пришлось убрать их с клиники и формировать заново коллектив. Это, наверное, произошло с нами года 3 назад или 4. Вот. И
1: то есть
2: вот
1: такая
2: эти
1: большая
2: ценности
1: перестройка.
2: Командной работы, она для нас не просто звук и не просто слова. То есть сервис и забота, командная работа — это все, что, над чем мы работаем на протяжении последних 5 лет.
1: К слову о команде и о коллективе. Вы говорите, что 3 года назад столкнулись вот с такой ситуацией, когда действительно пришлось полностью поменять команду. Да? Что сейчас?
2: Сейчас полностью сформированы команды. То есть все дисциплины работают в одном месте. Врачи без совместительства. И максимально притерты, так сказать, друг к другу. То есть это очень дорогого стоит, я считаю. Потому что я на это сам лично года 3, наверное, потратил. Потому что все у нас ведущие специалисты. Гигиенист, там, лучший гигиенист города за 24-й год стал. Врачи, там, лауреаты конкурса, призеры конкурсов по реставрациям и так далее. Все амбициозные. И в то же время все работают в одной команде, в одной связке, плотно друг с другом. Потому что не бывает такого, что можно сделать там хорошо профгигиену, но плохо поставить имплант. Или недопонимание какое-то, все исключено уже между брекетами, протезированием. То есть весь комплекс в одном месте с отличным коллективом. И это дорого стоит на самом деле.
1: Коллектив, который вы собирали, я знаю, что люди, ну и я в целом тоже, мы в основном идем за специалистами, то есть за врачами, да? Вот вы так трепетно относитесь к своей команде, а ваши врачи, вы говорите, что у вас гигиенист признан лучшим гигиенистом за 24-й год, то есть вы продолжаете обучение команды до сих пор?
2: Это у нас по умолчанию все. Оснащение клиники на самом лучшем, на высоте, так скажем, да? Все закупочные материалы, самые последние, дорогие, используем. Обучение за Но раньше были за границей, сейчас вот мы, не получается за границу уезжать. Uh-huh. А так вот мы с удовольствием раньше там ездили в другие страны. И это все по умолчанию у нас есть. Но самое главное — это еще и практика. То есть обучиться — это одно, а потом внедрить это в клинику и в работу. И все это увязать в командной работе, вот это вот как раз основная работа и была проделана.
1: Отлично. То есть я вижу, что здесь вы как лидер, как создатель клиники выступили и хорошо поработали над командой. Понимаю, насколько это важно в целом для коллектива и также для пациентов в первую очередь, потому что мне кажется, что здесь основной момент — это создать у человека ощущение спокойствия. Вот скажите, к вам, когда люди приходят, пациенты, да, обращаются за консультацией, вот они чувствуют это командное спокойствие, над которым вы работали уже, получается, на протяжении более 3 лет?
2: Конечно, пациент себя чувствует в безопасности, как двери лифта открываются в нашу клинику, у нас весь этаж, и сама атмосфера, приветливые, доброжелательные отношения, все здороваются. И вот я сам занимаюсь личным опросом после лечения, когда подхожу к пациентам, все одно и то же говорят.
1: Так интересно.
2: Как у вас здорово, тихо, спокойно. Я чувствую себя в безопасности. Я чувствую, что обо мне позаботятся. То есть были случаи, когда нам ночью звонили пациенты, у них что-то тревожное, например, там после лечения произошло, и мы отвечаем, и мы идем навстречу, то есть личные телефоны там даем, и это для нас норма.
1: Как, слушайте, какая интересная практика, потому что я ранее не встречала такой заботы даже со стороны директора. То есть вы тоже выходите к людям и говорите с ними, и вот эта связь пациента и врача, я так понимаю, она и после лечения поддерживается таким образом?
2: Я говорю, да, забота и сервис для нас не пустые слова, то есть потому что я как носитель ценностей сам выхожу к пациентам, сам с ними общаюсь, собираю большое количество, ну все, в принципе, говорят одно и то же, всем все очень здорово понравилось, они все нас готовы рекомендовать своим близким, родственникам и друзьям, и так получается, что у нас там загрузка вся в основном идет только по рекомендациям.
1: Михаил, я очень рада, что у нас в Нижнем Новгороде есть, в принципе, сейчас развивается вот этот сервис, ориентируясь на пациента, в первую очередь, забота о пациенте, о которой вы говорите. Мы с вами сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу, друзья. После нее обязательно поговорим с директором экспертной стоматологии Diamond Clinic Михаилом Кузьминым. Далее про то, как сейчас развивается стоматология в Нижнем Новгороде. Есть возможность задать личные вопросы директору клиники, поэтому не переключайтесь. Небольшая рекламная пауза. Буквально минута, и мы вернемся. Это программа «Суть дела».
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Слушай радио «Рандеву».

0: listen to Radio Rendezvous.
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: Рандеву. Друзья, мы продолжаем программу «Суть дела». В гостях у меня сегодня директор экспертной стоматологии клиника Diamond Clinic Михаил Кузьмин. Михаил, уже поговорили про создание клиники. Такая уникальная возможность задать вопросы лично директору. Вы говорили, что вы ориентированы в первую очередь на пациентов. Вы очень долгое время работали над созданием команды. И команда, которая сейчас у вас есть, она позволяет чувствовать пациентам себя спокойно, комфортно в вашей клинике, обеспечивать такую некую стабильность, скажем так, стабильность в хорошем плане, да, за что как раз вы и боролись все эти годы. А что касается лечения, вот к вам люди в первую очередь обращаются за чем?
3: За то, чтобы сделать надолго сразу.
2: Сразу надолго?
3: Сразу, да, чтобы хватило надолго, чтобы не, условно говоря, не через два года все разрушилась полость рта, вот. То есть они понимают, что здесь хорошо и качественно делают в этом месте.
2: А вот перспектива долгосрочного лечения, о которой вы говорите, она в целом в Нижнем Новгороде возможна сейчас? То есть шагнула, скажем так, я понимаю, что медицина и наука каждый год развиваются, вот именно в плане стоматологии, как шагнула медицина вперед за вот последние 7 лет, что вы находитесь уже у руководящей должности?
3: Конечно. Сейчас, во-первых, все это дело уже в цифре делают, то есть сканирование полости рта вместо слепков, микроскопы, в лаборатории обязательные условия, чтобы микроскопы делали. Все это дает, если взять, за пример, установка винира, то то прилегание поверхности винира к зубу позволяет то, что микроскоп дает максимальное увеличение в полости рта рабочей поверхности врачу и технику, которая это потом изготавливает. Если все правила соблюдены, то за счет этого прилегания туда не попадают потом бактерии, и винир служит как раз те самые, там, условно говоря, 20 лет. То есть он потом, под него не попадают ни грязь, ни бактерии, поэтому он служит долго.
2: То есть, получается, это позиция вин-вин, скажем так, опять же, поддерживающая и для стоматолога, который этим занимается, для зубного техника, для пациента, то есть то, что помогает в целом держать эту структуру на долгие годы, да?
3: Да.
2: А вот скажите, были ли у вас случаи, когда, ну, допустим, вот пациенты выходили от ваших врачей и, ну, вот как практика показывает, кто-то любит орешки, например, есть твердые, да, там яблочки кусать. То есть, возможно, не соблюдает рекомендации, хоп, там зуб откололся или пломба, возможно, вылетела. И потом приходили и предъявляли претензии, ведь вы говорите, что ориентированы на долгосрочное лечение, да, и на долгий результат, а здесь вот такой казусный момент произошел. Вот это вина врача в этом случае?
3: Да, вот про долгосрочное хотел дополнить то, что мы там единственное, мне кажется, в Нижнем даем гарантию на виниры, там, на пломбы 5 лет. То есть основная гарантия год, все по стандарту должны давать. Вот мы 5 лет даем. На имплантацию у нас пожизненная гарантия.
2: Вот. Даже так?
3: Да. Вот. А по поводу, конечно, веселых случаев много, которые у нас происходят с нами в клинике. Там после установки, например, реставрации приходит пациент, открывал зубами чупа-чупс. Да?
2: Так.
3: Другой пациент зубами нитки любит откусывать. Третий пациент там семечки любит, и пломбы стираются на центральной поверхности, просто образуя ямку такую. Еще один там пациент на рыбалке воблу открывал, пришел без зуба в клинику. Есть
2: так,
3: кто боксирует, боксирует, и ему брекет сняли на спарринге. То есть
2: что
3: все,
2: вы делаете
3: все мы относимся
2: случаях?
3: С юмором к таким ситуациям, все понимают, как позитивно реагируют, мы все это ну, по-человечески решаем в клинике.
2: То есть исправляете,
3: конечно,
2: потом эту ситуацию?
3: Конечно.
2: Даются какие-то рекомендации у вас врачами, например, что можно делать после лечения, что нельзя? Потому что, чтобы таких случаев не было, возможно, люди по незнанию, например, сразу после лечения вот такими вещами занимаются.
3: Конечно, пациент выбирает метод лечения. Доктор всегда предупреждает его о всех последствиях. То есть выбрали метод, доктор предупредил о последствиях. В конце даем памятку, чтобы это в текстовом варианте было, что рекомендуется при этом, какой уход после этой установки. И это исключает максимально как раз что, ну, конструкция поносится как раз 20 лет. Угу. Чтобы это, если все рекомендации соблюдены, угу, пациент ходит раз в полгода на профгигиену, угу, то все. То есть можно с уверенностью гарантировать, что конструкция простоит долго.
2: Поняла вас. То есть здесь важна не только работа врача, но и работа пациента в том числе, но, опять же, памятки вы даете, то есть делаете все возможное для того, чтобы прослужило, как говорится, по указанному,
3: да,
2: сроку.
3: Проговариваем все на приеме, даем памятки текстовые, скидываем на WhatsApp еще напоминалку. Но со своей стороны мы стараемся делать все, чтобы пациент это услышал, понял и начал делать.
2: Вот такая забота, это очень ценно на самом деле в наше время. А вот вы, кстати, Михаил, вы как директор клиники сами обращаетесь за услугой к вашим специалистам за помощью?
3: Ну, в целом, я хожу раз в полгода на профгигиену, uh-huh, сам. Мне звонят, также напоминают, приглашают. Uh-huh. И если следить за своими зубами таким образом, как я, uh-huh, то проблем нет никаких. Но вот я недавно сходил на отбеливание, попробовал на себе, как это работает.
2: Так, что скажете?
3: У меня зубы, мне кажется, тона на три сразу же светлее стали. То есть теперь я очень ярко улыбаюсь. У меня был цвет, не знаю, кто разбирается, А2. Вот, сейчас стал светлее, чем А1.
2: То есть вы на себе как пациент прочувствовали, да, вот,
3: да,
2: всю эту атмосферу. Так, ну давайте, как пациент, тогда с нами поделитесь. Страшно, больно или наоборот, все вполне хорошо прошло, безболезненно, легко?
3: Страшно.
2: Страшно.
3: Страшно, больно, да. Отбеливание такое. Ну, на самом деле там надо было посидеть в кресле, просто пока три этапа отбеливания делал. Там самое премиальное отбеливание, там зум делали от Philips. И как раз после него очень хороший результат. Могу вкратце рассказать, как оно работает. Интересно? То есть...
2: Я думаю, что мы с вами поговорим об этом еще дальше, ведь сюрприз для наших слушателей в том, что к нам придут еще и специалисты этой клиники, с которыми обязательно мы разберем все новейшие технологии в сфере стоматологии, друзья, чтобы обязательно можно было обратиться и исполнить свою мечту о голливудской улыбке. Михаил...
3: Они лучше объяснят.
2: Они лучше объяснят. Хорошо, мы вам верим. Михаил, последний вопрос. Расскажите, на что вы сейчас ориентированы в первую очередь? Вот клиника работает уже, я так понимаю, 8-й год, да, пошел с момента создания. Вот сейчас какие, возможно, есть планы, перспективы? Возможно, есть то, над чем вы активно работаете и хотите внедрить что-то для улучшения работы и специалистов, и техники, и в целом всей клиники?
3: Очень много пациентов к нам обращается с болью в суставе. И как оказалось, у нас в Нижнем Новгороде нету нормальных специалистов, или они есть, но единицы, и мы посчитали, где-то 60% пациентов с болью в суставе.
2: И, это достаточно большой процент, больше половины.
3: Где-то год назад, то есть мы пошли в это развитие, купили все необходимое оборудование для диагностики сустава, для лечения, обучили врачей, и сейчас как раз успешно внедряем эту технологию. И пациенты уже благодарят нас то, что боли в суставе ушли, и им помогает это лечение. Вот такое перспективное направление мы сейчас видим. Вот туда мы будем двигаться, я думаю. Ну, кроме всего остального спектра услуг, то есть мы оказываем весь спектр в одном месте, там лечение, протезирование, брекеты, имплантация, реставрация художественная и так далее. И вот еще сустав добавился к нашему спектру услуг, и теперь у нас весь комплекс в одном месте.
2: Что позволяет, скажем так, закрыть потребности населения, да, потому что, опять же, пошло это все, я так понимаю, с обращений пациентов в первую очередь.
3: Да.
2: Поняла вас.
3: А таких специалистов очень мало в Нижнем, поэтому вот мы сейчас двух у себя вырастили, можно сказать.
2: С нуля.
3: Да.
2: Михаил, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Друзья, напомню, что сегодня у меня в гостях директор, на минутку, и создатель экспертной стоматологии клиники Diamond Clinic Михаил Кузьмин. Рада была с вами пообщаться на тему открытия собственной стоматологической клиники, узнать из первых уст, какие были риски, какие были подводные камни, как вы с этим справлялись, и радует, что в нашем Нижнем Новгороде медицина, друзья, активно развивается заботой о людях и о здоровье. Михаил, буквально пару слов еще, да, о клинике, где находится... Куда можно обратиться за возможной консультацию к вашим специалистам?
3: Ну да, всегда есть пациенты, у которых некому обратиться, некому порекомендовать стоматологию. Теперь вы знаете, что есть Diamond Clinic напротив парка Пушкина на улице Белинского.
2: Отлично. Diamond Clinic, друзья. Спасибо вам огромное, Михаил. В гостях у меня был директор этой клиники Михаил Кузьмин. А мы с вами продолжаем наш эфир. В эфире была программа «Суть дела» на радио «Рандеву».
1: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о строительстве объездной дороги вместе с федеральным ритейлером, соглашении нижегородского предприятия с «АвтоВАЗом», участках под инвестпроекта в Нижегородской области и итогах акции «Монетная неделя». Ритейлер «Магнит» реализовал совместный инвестиционный проект с администрацией города Дзержинска. Вокруг поселка Дачный, где находится распределительный центр компании, построена объездная дорога протяженностью более 3 километров. Общий объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей. Площадь распределительного центра в Дзержинске составляет более 57 тысяч квадратных метров. Логистический хаб является одним из крупнейших в регионе. Он работает со 136 поставщиками продукции, 10% из которых местные компании. Ранее трафик грузовых автомобилей шел через населенный пункт. Это около 150 больших грузов ежедневно. Также открытие дороги позволит сократить время доставки товаров в магазины Нижегородской области. «АвтоВАЗ» и Нижегородский завод спецавтомобилей «Промтех» подписали соглашение о партнерстве. Документ предусматривает объединение усилий в области производства и реализации специальных транспортных средств, которые дополнят существующую продуктовую линейку отечественного автогиганта. Ключевым направлением сотрудничества станет увеличение модельного ряда коммерческих и специальных автомобилей и расширение каналов сбыта. Коммерческая техника «Промтеха» будет доступна клиентам через официальную дилерскую сеть «Лада». Такой формат позволит предложить покупателям более широкий выбор транспорта с едиными стандартами продаж и сервисного обслуживания. Компания «Икар Инвест» вложит 220 миллионов рублей в создание промышленного парка на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Земельный совет при региональном правительстве согласовал выделение участка. В промышленном парке планируется размещение производственных компаний из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере автомобилестроительной и легкой промышленности. Всего земельный совет согласовал участки под 11 проектов. Общий объем инвестиций по ним составит около 2 миллиардов 800 миллионов рублей. В частности, ООО «Гидрострой НН» вложит 111 миллионов рублей в строительство цеха по производству комплектующих для очистных сооружений в Дзержинске. ООО «Арзамасская гостиница» – 90 миллионов рублей в строительство гостиницы на 30 номеров в Арзамасе. ООО «Секрет Море» – 140 миллионов рублей в комплекс по переработке рыбы и моллюсков в Арзамасе. НБД-банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе. Также в нашем канале в МАКС.
0: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
3: Рандеву. Да, действительно, в эфире программа «Суть дела». Здравствуйте. И я приветствую в первую очередь нашего гостя. Вячеслава Зубарева, основатель и руководитель компании студии «Каскад», представитель фабрики «Каскады» в Порте в Нижнем Новгороде. Все верно?
4: Совершенно верно.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Вы знаете, дорогие радиослушатели, мы, конечно же, с нашими гостями заранее пытаемся поговорить. Это пускай несколько минут, но тут сразу начинаешь понимать. Будешь ты беседовать с человеком, которому есть что рассказать, или тебе приходится просто с кем-то говорить, потому что попросить. Вот сейчас, мне кажется, тот самый случай, когда действительно не просили, а интересно. Потому что... Я думаю, что давайте вы будете отвечать на эти вопросы. Вы мне рассказали в двух словах о том, что у вас собственное производство и какие-то огромное количество технологий и всего остального, и вы для своей компании сами, вы не просто продаете свою продукцию, а вы ее и производите. Говорите в микрофон ближе, и я с удовольствием с нашими радиослушателями поделюсь этой информацией. В двух словах, чем вы отличаетесь от других производств?
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Наша студия «Каскад» на сегодня представляет в Нижнем Новгороде уникальный продукт. Это продукт фабрики «Каскад» и «Порте» российского производителя, уникального производителя. Хотелось бы отметить, что... В чем уникальность? Уникальность в том, что... Это производитель с историей более 15 лет на сегодняшний момент уже зарекомендовал себя на российском и международном рынке как производитель уникального продукта. И именно производитель в полном цикле. То есть производитель «Каскад» и «Порте» на сегодня – это производитель полного цикла от производства и переработки алюминиевого профиля. Это покраска, анодировка алюминия. Уникальность – это 26 уникальных цветов данной продукции. Это закалка стекла, металлизация стекла, окраска стекла, работа со шпоном, работа с массивом в 3D-отделках. Все это
3: то дает... Я так понимаю, что у вас производство такое, о котором мы раньше мечтали. Везли из границы, что-то делали. Рассказали еще эту историю о том, что многие европейские известные бренды куда-то деваются в последнее время. А вы развиваетесь, и я так понимаю, что чувствуете себя хорошо, потому что у вас постоянно идет развитие, и вы что-то новое открываете в своей компании. Как же так это происходит? И при этом, я так понимаю, что ваша продукция еще становится и дешевле, чем подобный аналог, который существует на рынке в принципе, да?
4: Совершенно верно, Алексей.
3: Вот это же абсолютно фантастическая история, когда российский производитель по качеству выше иностранных, и при этом еще и цена ниже. Ну, это прям для нашего времени просто абсолютно фантастический момент. Вот расскажите, как же так бывает, и почему это происходит, и почему не происходит по всем направлениям в нашей экономике?
4: Ну, так как компания берет все самое лучшее в производстве и создала уникальность благодаря именно полному циклу переработки материалов и полному циклу производства, за счет этого компания имеет уникальное ценовое предложение для конечного потребителя. Разница в цене на сегодняшний момент, если мы берем межкомнатные перегородки, это 15-20% дешевле по рынку.
3: Вот так вот.
4: Да, если мы рассмотрим европейские аналоги, когда-то с этого все начиналось, дизайн интересный в России, компании как Remadesio, это перегородки, гардеробные, Polyform, мебель, Flexform, диваны и так далее. На сегодня данные компании стали отчасти уже недоступны по цене. У них тоже растет себестоимость в Европе и уровень жизни, и коммунальные платежи. Ввиду этого сроки поставки также у них растут.
3: То есть получается, что в нашем случае это даже и здорово, потому что такие компании, как ваша, представляют продукцию российскую высочайшего качества, и цена, соответственно, будет у нее ниже.
4: Совершенно верно.
3: А каким образом знакомится с вами потребитель? Ну, то есть это и дизайнеры, и частные вот, клиенты. Каким образом они могут познакомиться поближе с вашей компанией, да, и каким образом это нужно сделать для того, ну, то, что, чтобы понять до конца вашу продукцию. Я сейчас говорю о тех людях, которые еще не знакомы. У вас же там какой-то прекрасный есть офис на Большой Покровской, да, находится. Это же тоже достопримечательность уже города. В центре города находятся творческие люди, которые производят еще. Вот это удивительно, как вот все совместить. И красоту, и еще и качество работ. Вот как мне, человеку, который вот сейчас услышал по радио чуть-чуть, познакомиться с вашей продукцией? Что нужно сделать? Куда обратиться? На что обратить внимание?
4: В Нижнем Новгороде по адресу Большая Покровская, 78. У нас открытый и действует полноценный монобрендовый салон фабрики «Каскад и Порте».
3: Это я могу просто к вам
4: прийти, просим,
3: да, и пообщаться.
4: Можете,
3: да,
4: просто прийти, пообщаться, сделать предварительный расчет, получить консультацию, получить презентацию всей продукции фабрики.
3: И вы знаете, я вот сейчас у нас скоро начнется небольшой перерывчик в нашей программе, и мы вернемся обязательно в студию и поговорим. Вот вы рассказали еще о таком моменте. Мне очень нравятся такие моменты, когда люди так любят свою работу, что еще и помогают другим. Вы сказали, что ваш вот этот знаменитый вот этот вот, как его правильно назвать, это пространство?
4: Салон.
3: Салон, студия. Да? Вашу студию, ваш салон могут прийти и просто дизайнер, который не является вашим клиентом, и провести встречу со своим клиентом. Все правильно?
4: Совершенно верно.
3: При этом получив еще и интернет, и все удобства, вы таким образом поддержите коллег просто.
4: С большой симпатией, с добрым отношением. На момент открытия данного салона, студии «Каскад», у нас уже было запланировано, что данный салон будет являться местом для встречи дизайнера, любого дизайнера Нижнего Новгорода, и не только, со своими клиентами. То есть определенная бесплатная услуга коворкинга.
3: Ну, это достойно.
4: Все, что мы это имеем достойно в салоне, все наши услуги, чай, кофе и так далее, определенное уединение, выделенное место для работы с клиентом, мы предлагаем для дизайнеров Нижнего Новгорода.
3: Ага.
4: Большая Покровская, 78, студия «Каскад» ждет вас.
3: Да, нужно запоминать, друзья, это адрес очень интересного места. Мы сейчас продолжим рассказ об этой студии, уникальной студии. Как вы понимаете, люди там действительно необычные, а это значит талантливые.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
5: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Суть дела». «Суть дела».
6: «Радио Рандеву».
3: Мы продолжаем нашу программу, и в гостях у нас Зубарев Вячеслав, основатель и руководитель компании-студии «Каскад», представитель фабрики «Каскад Эпорте» в Нижнем Новгороде. 30 лет опыта в сфере создания интерьерных решений. Есть такой вот опыт у нашего гостя. И мы продолжаем наш разговор об уникальной совершенно компании, которая находится в Нижнем Новгороде. Я так понимаю, что ваш собственный завод находится не в Нижнем Новгороде, да? Ну, это совершенно без разницы для нашего потребителя. Но здесь находится ваше прекрасное представительство, и именно здесь появляются какие-то интересные решения в области интерьеров в частных домах. И вообще, вот для кого вы больше работаете? Для частных потребителей или компаний целых? Какие заказы в основном идут у вас?
6: На сегодняшний день наши заказчики являются частные лица и корпоративные клиенты. Частные лица – это любые объекты от квартир, загородных домов, вплоть до дачных домов. За прошедший период реализовано довольно очень много объектов. Основная задача фабрики – предложить нашему клиенту не только частичную реализацию объекта в виде покупки дверей, межкомнатных перегородок.
3: Что тоже можно.
6: Что тоже можно, да. Но также и подойти к решению реализации дизайн-проекта именно как комплексное решение.
3: То есть это же сейчас и вообще всемировая такая история, да, что комплексное решение, когда полностью весь дизайн осуществляется одной компанией, ну, соответственно, всего помещения условно, да?
6: Да, вы правы. На сегодняшний момент к этому пришли практически все мировые лидеры, все производители. То есть они предлагают клиенту комплексный подход. Это как двери, перегородки, стеновые панели, диваны, кровати, тумбы, комоды, то есть элементы мебели, гардеробные комнаты. То есть комплекс клиента в едином стиле может быть отражен в любом интерьере. Что создает уникальность именно данного интерьера на долгие годы и уникальность как для конкретного потребителя.
3: Ну, и я так понимаю, что мы еще расскажем, например, тем радиослушателям, которые чуть позже к нам присоединились, о том, что вы сами и производите эту уникальную фурнитуру, потому что у вас целый цикл полного, да, и это и производство, и дизайнеры, и все вместе работают, и все вместе работают и производят уникальный совершенно продукт, который является по качеству высочайшим, а по цене ниже даже, чем у конкурентов. Все правильно?
6: Совершенно верно.
3: Это здорово. И я так понимаю, что ваши заслуги оценены, и вы в ближайшее время поедете на выставку в Крокус Экспо со своей продукцией.
6: Совершенно верно. В ближайшее время с 19 по 21 февраля в Крокусе будет проходить международная выставка «Ардом», где фабрика «Каскад Эпорте» будет участвовать и займет достойное место. И клиенты, которые посетят, и зрители данную выставку, они обратят большое внимание на предложенный ассортимент и сделают для себя правильный выбор.
3: Да, это я даже не сомневаюсь. А вот скажите, у вас же такой опыт работы в этом интереснейшем и, конечно, творческом деле. Как относится к нам, вот именно, допустим, представителям Нижегородского вот этого направления, как относится Москве? Есть ли там снобизм какой-то? Все ж лучшее находится в Москве, как считают многие. Или все-таки смотрят и по сторонам специалисты?
6: Так как мы представляем интересы фабрики только в Нижнем Новгороде, в Москве есть свои салоны, фабрики «Каскад Эпорте», но, тем не менее, учитывая наш опыт 30-летний в данном направлении, работа с интерьером, создавая уникальные интерьерные решения, у нас периодически постоянно есть клиенты из Москвы. Так же, как нижегородские дизайнеры имеют московские объекты, так и мы сопровождаем их. То есть, невзирая на то, что в Москве есть свои салоны «Каскад Эпорте», опыт наш с историей в 30 лет, он бесценен.
3: Вот,
6: и наши клиенты вот, это ценят.
3: Вот, вот. Вот я к этому и вел это все. Давайте еще раз подытожим. Во-первых, мы должны с вами рассказать о том, как познакомиться с вашей уникальной абсолютно продукцией вашей компании. Давайте адрес салона и адреса в интернете, наверное, тоже мы должны назвать. Как бы, чтобы побыстрее найти. Или я просто могу в поисковике название вашей компании вбить «Каскад и порт» и сразу пойму, куда.
6: Нет. В Нижнем Новгороде ждем вас по адресу Большая Покровская, 78, сайт каскаты.ру. В поисковике можно забить «Большая Покровская», «Студия Каскад» или «Студия Каскад», «Двери, перегородки».
3: Вот. Это просто очень важный момент.
6: Кому надо, нас нельзя не найти.
3: Ну, вы знаете, мы лучше всегда подскажем нашим радиослушателям, куда обращаться. Тем более, что я так понимаю, что на вас, наверное, достаточно косо должны смотреть ваши конкуренты, находящиеся в Нижнем Новгороде, поскольку у них цены выше, а качество не факт, что лучше. А в любом случае, человек, который собрался изменить свою жизнь, именно поменять интерьер, где бы то ни было, он, конечно, будет сравнивать. Он будет смотреть, и для того, чтобы быстренько найти правильный ответ, вот он должен все это понимать. Скажите, пожалуйста, какие перспективы? Вы мне рассказали о каком-то таком серьезном росте и развитии вашего именно производства. Да? То есть, что постоянно что-то появляется новое. В тот момент, когда все плачут и говорят, что у них нет работы и все плохо, вы говорите о постоянном развитии. Это правда так? Или вы просто нам рассказываете сказки?
6: Нет, конечно же, фабрика постоянно развивается. Мы даже со своей стороны в Нижнем Новгороде, имея красивый, уникальный салон на Большой Покровской, 78, мы не успеваем обновлять экспозицию, насколько быстрыми шагами, ускоренными темпами развивается сама фабрика, само производство. Да, в этом и есть отчасти тоже уникальность. То, что есть тренды, есть перспективы, есть обратная связь с нашим клиентом, с дизайнерами по интерьеру, с архитекторами. И фабрика не стоит на месте. Она это слышит, она движется вперед.
3: То есть, если у нас так развивается серьезно вот само производство, то есть можно видеть о том, что ничего не стоит на месте, а все действительно продолжает расти и развиваться даже в это непростое время.
6: Совершенно верно. Как приведу пример активного его развития. На сегодняшний момент при строительстве многоквартирных домов появилось модно застройщикам применять планировочное решение, выделять гардеробную комнату как отдельное помещение.
3: Так.
6: Фабрика «Каскад» предлагает для наших клиентов 6 видов гардеробных комнат. Все они разные, стилистические, имеют разное наполнение. То есть, имея подсветку, выдвижные модули. Вариаций очень много. Это реально уникальный продукт. 6 видов гардеробных комнат, которые на сегодняшний момент, в течение 25 года, очень многие уже нашли своих клиентов. Люди пользуются, люди довольны. Происходят до заказы. Опять же, уникальность фабрики в том, что на протяжении длительного времени мы можем доукомплектовывать свои объекты. То есть сегодня мы купили, допустим, дверь и перегородку. Завтра мы купили тумбу под телевизор. Потом мы купили гардеробную, витрину. Работа непосредственно...
3: То есть все можно докупать просто
6: совершенно
3: со временем,
6: верно,
3: да?
6: Совершенно
3: допустим,
6: верно.
3: Появились деньги...
6: Это уникальность производителя.
3: А вот сейчас современные тенденции такие, что если ты сразу не купил, то потом и не найдешь частей. Такого не бывает?
6: У нас такого не бывает.
3: Вот, это очень важно, потому что наши китайские друзья этим славятся. Если ты сразу все не купил, весь комплект какого-то оборудования, то ты потом можешь его не найти, они уже новые изобрели и придумали. Здесь все правильно. Здесь я могу спокойно рассчитывать свои силы. Если я купил часть интерьера, то потом я знаю, что через месяц или через два я могу продолжить покупать и расширять его. Да? Вот это очень хорошая и очень важная вещь. И я напомню нашим радиослушателям о том, что «Каскад Порт» — это такая интересная история, что вы можете просто себе купить дверь, а можете полностью обновить весь
4: интерьер.
3: Весь интерьер всей квартиры или всего помещения, в котором вы это проводите. Это интересно. Что бы вы сказали нашему, вот на прощание, нашему радиослушателю, который, услышав рассказ о вашей замечательной студии «Каскад и Порте», и фабрика уникальная, как оказалось, услугами которой хочется пользоваться, и вдвойне приятно, что это российский производитель, а качество это высочайшее, посерьезнее, чем во многих европейских странах. Вот что вы пожелаете человеку, который сейчас, может быть, задумался? Вот скоро я все-таки соберусь и сделаю ремонт. И вот стоит ему идти или продолжать сидеть и стесняться?
4: Однозначно. Нужно сделать правильный выбор. Любой бизнес строится при выборе продукта от дорогого к дешевому. Ну, наверное, будет правильно не стесняться сделать запрос, получить предварительный расчет. И зная уникальность компании, тренды, то, что предлагает наша фабрика «Каскад и Порте», вы будете понимать, куда двигаться дальше. Так как фабрика «Каскад и Порте» — это не только производитель, это реально партнер, который помогает создавать интерьеры. Данные интерьеры отражают тренды современного мира, современного дизайна. Ну и также вся наша продукция и реализованный объект, они реально отражают индивидуальность каждого нашего заказчика.
3: В общем, можно, прогуливаясь по нашей любимой улице, зайти к вам и просто поговорить.
4: И просто попить кофе.
3: И просто попить кофе и обсудить с вашими дизайнерами, и обсудить с представителями компании о том, что бы я хотел и какие у меня есть возможности. Это же тоже немаловажно. Человек может распланировать целый цикл нужных дел, да, и постепенно начать менять свое пространство.
4: Вы правы.
3: Это здорово. Друзья, у нас был в гостях Зубарев Вячеслав, основатель и руководитель компании студии «Каскад», представитель фабрики «Каскад Порте» в Нижнем Новгороде. 30 лет опыта в сфере создания интерьерных решений. Спасибо вам, что пришли в гости. Ждем вас вновь.
4: Вам спасибо, Алексей.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

с высоты. Парашют не открывался над моей головой. Я не ходил в горы, не ползал по скалам. Я не пил из горных рек, не нырял в бездну с аквалангом. Я не видел летучих рыб, потому что я здесь живу. Вот здесь, недалеко. Но я тебя люблю, я люблю тебя, как могу, как умею, как умею.

выше облаков, не доставал жемчужин со дна. Но я знаю, где в этом городе можно купить свежие цветы. Даже ночью я не пишу стихи, но я умею читать. Я умею рассказать, пусть даже не свои приключения. Я смогу припарковать машину там, где другие не смогут. Я наизусть знаю схему метро, мне хватает 5 часов сна. И несмотря на новости по телевизору и по радио, и на биржевые сводки, я думаю только о тебе. Я люблю тебя, я здесь живу, тут недалеко. Живу, как умею, как умею.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первой очереди туркомплекса на Грибном канале, годовой инфляции в Нижегородской области, реализации исторической недвижимости и итогах акции «Монетная неделя». В Нижнем Новгороде совершено строительство первой очереди туристического комплекса «Экопарк» на Грибном канале, пятизвездочном отеле на 265 номеров. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что комплекс ориентирован на здоровый образ жизни, и на его территории будет полностью исключена продажа алкоголя. Инфраструктура парка объединяет гостиницу, рестораны, общественное пространство, а также термальный комплекс с бассейнами под открытым небом. Открытие термального комплекса запланировано на третий квартал 2026 года. На прилегающей территории создается спортивная инфраструктура. Это первый отель в Нижегородской области, созданный в рамках льготного кредитования по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и в рамках заключенного соглашения о защите и поощрении капиталовложения, позволяющего заморозить текущие налоговые и регуляторные правила на весь срок действия соглашения, а также компенсировать часть затрат на создание объектов и инфраструктуры. Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в марте 2026 года увеличилась с 6,5% до 6,7%, говорится в сообщении Волговятского главного управления Банка России. В Нижегородской области годовая инфляция в марте немного выросла до 5,7%, но по-прежнему остается ниже общероссийского уровня 5,9%. В округе в целом и в 10 регионах ПФО в отдельности в марте цены росли чуть быстрее, чем в феврале. За март цены увеличились на 0,7%. В Нижегородской области на 0,8%. Из продовольственных товаров в марте продолжали дешеветь молочные продукты благодаря росту производства сырого молока в начале года. При этом из-за традиционного увеличения спроса перед праздником выросли цены на куриные яйца. Среди непродовольственных товаров снизились цены на бытовую технику, в том числе из-за того, что люди меньше покупали кредит, прокомментировали в Волговятском главном управлении Банка России. Особняк Ильиной на улице Минина в Нижнем Новгороде выставили на торги. Начальная цена исторического здания составляет 10 600 000 рублей. Площадь здания составляет более 370 квадратных метров. Общая площадь земельного участка – 794 квадратных метра. В конкурсной документации отмечается, что имеется техническая возможность подключения здания ко всем видам инженерных сетей. Место расположения строения является чрезвычайно привлекательным для объектов коммерческой и жилой недвижимости, что обусловлено хорошей транспортной доступностью и историко-географическими характеристиками места. Вид разрешен в использовании участка деловое управление. Возможное использование объекта – гостиница, прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить УКНРФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находится в стадии активных торгов. НВД Банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3 900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в «Макс».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвертывайтесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 миллиона 100 тысяч рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Радио «Рандеву». Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17
2: 017. Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Это итоги недели на Радио Рандеву. С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о распроданности строящегося жилья в Нижегородской области, дефиците кадров в сфере розничной торговли, производстве ПВХ-панелей на территории особой экономической зоны Кулибин и итогах акции «Монетная неделя». Распроданность строящегося жилья в Нижегородской области составляет 33%. Это выше, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Груничев на заседании Комитета законодательного собрания. Председатель Комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов отметил, что такая тенденция говорит об оптимистичном настрое девелоперов и покупателей. На 1 апреля 2026 года в Нижегородской области действует 288 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Градостроительный потенциал земельных участков, облеченных в оборот в целях жилищного строительства, на территории агломерации составляет 3,428 миллиона квадратных метров. Это 82% от общеобластного показателя. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин обратил внимание на необходимость более равномерного развития жилищного строительства в пределах агломерации. Пока в регионе наблюдается явный перекос в сторону областного центра. В Нижегородской области на одну вакансию в сфере розничной торговли приходится 2,9 активных резюме. В Приволжском федеральном округе 3,3 резюме при норме от 4 до 8. Такие данные предоставила платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter. По данным платформы, в первом квартале 2026 года в Приволжском федеральном округе в сфере розничной торговли было открыто более 32 тысяч вакансий. Нижегородская область вошла в тройку лидеров регионов округа по уровню активности работодателей – 4,5 тысячи вакансий. Больше позиций опубликовано только в Татарстане, 5100 вакансий, и Самарской области 4600 вакансий. Медианная заработная плата, которую работодатели готовы предложить специалистам розничной торговли, в первом квартале 2026 года в Нижегородской области составила 57 300 рублей, что выше медианы по Приволжскому федеральному округу в целом – 52 200 рублей. Компания «Нев Групп» инвестировала более 2 миллиардов рублей в производство ПВХ-пленки для мебельной индустрии. Производство будет запущено на площадке особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске. Предприятие воспользовалось поддержкой Фонда развития промышленности, выдавшего льготный заем в сумме 1 миллиард 400 миллионов рублей. Средства займа были направлены на приобретение 55 единиц оборудования. Термопластичные пленки на основе поливинилхлорида используют при изготовлении мебели, дверей, стеновых панелей, напольных покрытий, а также для отделки автомобилей. Выпускаемые предприятием пленки обладают влага, пара и термостойкостью. Пленки с ПВХ-покрытиями также длительное время выдерживают перепады температур, воздействие ультрафиолета, нагревание и атмосферные явления. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 7700 тонн продукции ежегодно. Уровень локализации производства составляет 89%, поскольку производителем сырья суспензионного поливинилхлорида является завод «Русфинил», также работающий в Нижегородской области. НВД Банк в ходе российской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
3: Now, the end is near. If you know the words, sing up. If you don't.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-003.
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Гринпин знает толк в томатах. Гринпин – это вкус богатый. Гринпин – кетчуп натуральный. Гринпин только выбираю.
2: Кетчупы и паста от Гринпин. Из настоящих помидоров.
1: Любимый Гринпин.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
4: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: sky.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО НБД Банк.
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о перестановках в правительстве Нижегородской области, адаптации исторического памятника к современному использованию, грантах на инновационные проекты и итогах акции «Монетная неделя». Правительство Нижегородской области сообщило о новых кадровых перестановках. Министром транспорта и автомобильных дорог назначен Леонид Самухин. Ранее он работал директором Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. Исполняющим обязанности директора ГУАД назначен Александр Денисов. Вячеслав Горев покидает должность заместителя председателя правительства Нижегородской области по собственному желанию. Исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства назначен Владимир Тужилин, ранее занимавший пост министра экологии. Министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области назначена Ольга Белянина, ранее занимавшая должность заместителя министра кадровой политики правительства Нижегородской области. До перехода в Минкадры Ольга Белянина работала в Министерстве экологии в должности замминистра. Девелопер получил заключение о соответствии проектной документации главного корпуса мельницы Башкирова в районе Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Объект адаптирован под современное использование и готов к вводу в эксплуатацию. Девятиэтажный корпус общей площадью 6500 квадратных метров вмещает 57 квартир, включая 3 пентхауса. Также в здании планируют разместить ресторан, клуб резидентов и коммерческие помещения. Архитектурный облик исторического здания сохранен. Всего в рамках проекта комплексного развития территории застройщик, федеральный девелопер «Глорекс» восстановит 3 объекта культурного наследия. В доме «Келевейн» разместят апартаменты и коммерческие помещения, а мельница «Дегтярева» станет жилым домом. Для реконструкции памятников в Нижнем Новгороде компания получила первый в стране льготный кредит по федеральной программе восстановления объектов культурного наследия – более 645 миллионов рублей. Авторы инновационных проектов из Нижегородской области могут получить до 40 миллионов рублей грантовой поддержки по 4 программам Фонда содействия инновациям. Информационную и организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям оказывает региональное представительство фонда «Технопарк Анкудиновка». По программе «Старт-1» поддержку могут получить проекты в сфере цифровых и промышленных технологий, новых материалов, биотехнологии и энергетики на ранней стадии реализации. Конкурс «Старт-Пром-1» ориентирован на разработку инновационных решений для гражданской промышленности. На конкурс развития НТИ заявки могут подать разработчики, реализующие проекты в области нейроинтерфейсов, нейромедицины и технологической базы для нейросистем. А программа «Коммерциализация био» направлена на поддержку проектов в сфере биоэкономики. НБД Банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки, при этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику, политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Мама, я не хочу есть.
2: Не капризничай. Что тебе не нравится?
1: Чего-то не хватает.
2: Знаю я, чего тебе не хватает. Гвинпина?
1: Да.
3: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
1: Мам, я уже все съел. А можно еще? Только с Гвинпином.
4: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
5: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе. Я как на курорте.
6: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о строительстве объездной дороги вместе с федеральным ритейлером, соглашении нижегородского предприятия с «АвтоВАЗом», участках под инвестпроекта в Нижегородской области и итогах акции «Монетная неделя». Ритейлер «Магнит» реализовал совместный инвестиционный проект с администрацией города Дзержинска. Вокруг поселка Дачный, где находится распределительный центр компании, построена объездная дорога протяженностью более 3 километров. Общий объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей. Площадь распределительного центра в Дзержинске составляет более 57 тысяч квадратных метров. Логистический хаб является одним из крупнейших в регионе. Он работает со 136 поставщиками продукции, 10% из которых местные компании. Ранее трафик грузовых автомобилей шел через населенный пункт. Это около 150 больших грузов ежедневно. Также открытие дороги позволит сократить время доставки товаров в магазины Нижегородской области. «АвтоВАЗ» и Нижегородский завод спецавтомобилей «Промтех» подписали соглашение о партнерстве. Документ предусматривает объединение усилий в области производства и реализации специальных транспортных средств, которые дополнят существующую продуктовую линейку отечественного автогиганта. Ключевым направлением сотрудничества станет увеличение модельного ряда коммерческих и специальных автомобилей и расширение каналов сбыта. Коммерческая техника «Промтеха» будет доступна клиентам через официальную дилерскую сеть «Лада». Такой формат позволит предложить покупателям более широкий выбор транспорта с едиными стандартами продаж и сервисного обслуживания. Компания «Car Invest» вложит 220 миллионов рублей в создание промышленного парка на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Земельный совет при региональном правительстве согласовал выделение участка. В промышленном парке планируется размещение производственных компаний из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере автомобилестроительной и легкой промышленности. Всего земельный совет согласовал участки под 11 проектов. Общий объем инвестиций по ним составит около 2 миллиардов 800 миллионов рублей. В частности, ООО «Гидрострой НН» вложит 111 миллионов рублей в строительство цеха по производству комплектующих для очистных сооружений в Дзержинске. ООО «Арзамасская гостиница» – 90 миллионов рублей в строительство гостиницы на 30 номеров в Арзамасе. ООО «Секрет Море» – 140 миллионов рублей в комплекс по переработке рыбы и моллюсков в Арзамасе. НБД-банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернула в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе. Также в нашем канале в МАКС.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Радио Рандеву. Таких, как мы, больше не делают.
1: Here is a little song I wrote. I wanna sing it note for note. Don't worry, be happy.

0: worry. Just be happy.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале по традиции все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
4: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио Первое.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферист.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

знаю, что ничего не знаю, и только ощущаю то, что осознаю. Слова мои, как реки, вытекают из океана с именем «Я тебя люблю».

0: Новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио Рандеву.
1: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Это итоги недели на радио Рандеву. С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первой очереди туркомплекса на Грибном канале, годовой инфляции в Нижегородской области, реализации исторической недвижимости и итогах акции «Монетная неделя». В Нижнем Новгороде совершено строительство первой очереди туристического комплекса «Экопарк» на Грибном канале, пятизвездочного отеля на 265 номеров. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что комплекс ориентирован на здоровый образ жизни, и на его территории будет полностью исключена продажа алкоголя. Инфраструктура парка объединяет гостиницу, ресторанное общественное пространство, а также термальный комплекс с бассейнами под открытым небом. Открытие термального комплекса запланировано на третий квартал 2026 года. На прилегающей территории создается спортивная инфраструктура. Это первый отель в Нижегородской области, созданный в рамках льготного кредитования по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и в рамках заключенного соглашения о защите и поощрении капиталовложений, позволяющего заморозить текущие налоговые и регуляторные правила на весь срок действия соглашения, а также компенсировать часть затрат на создание объектов инфраструктуры. Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в марте 2026 года увеличилась с 6,5% до 6,7%, говорится в сообщении Волго-Вятского главного управления Банка России. В Нижегородской области годовая инфляция в марте немного выросла до 5,7%, но по-прежнему остается ниже общероссийского уровня 5,9%. В округе в целом и в 10 регионах ПФО в отдельности в марте цены росли чуть быстрее, чем в феврале. За март цены увеличились на 0,7%. В Нижегородской области на 0,8%. Из продовольственных товаров в марте продолжали дешеветь молочные продукты благодаря росту производства сырого молока в начале года. При этом из-за традиционного увеличения спроса перед праздником выросли цены на куриные яйца. Среди непродовольственных товаров снизились цены на бытовую технику, в том числе из-за того, что люди меньше покупали кредит, прокомментировали в Волго-Вятском главном управлении Банка России. Особняк Ильиной на улице Минина в Нижнем Новгороде выставили на торги. Начальная цена исторического здания составляет 10 600 000 рублей. Площадь здания составляет более 370 квадратных метров. Общая площадь земельного участка – 794 квадратных метра. В конкурсной документации отмечается, что имеется техническая возможность подключения здания ко всем видам инженерных сетей. Место расположения строения является чрезвычайно привлекательным для объектов коммерческой и жилой недвижимости, что обусловлено хорошей транспортной доступностью и историко-географическими характеристиками места. Вид разрешенного использования участка – деловое управление, возможное использование объекта – гостиница, прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить у КНРФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находится в стадии активных торгов. НВД Банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио Рандеву. С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Макс.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.
4: Shut up and dance with me.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai per stasera.

Ди Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
6: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия 1966.
7: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о распроданности строящегося жилья в Нижегородской области, дефиците кадров в сфере розничной торговли, производстве ПВХ-панелей на территории особой экономической зоны Кулибин и итогах акции «Монетная неделя». Распроданность строящегося жилья в Нижегородской области составляет 33%. Это выше, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Груничев на заседании Комитета законодательного собрания. Председатель Комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов отметил, что такая тенденция говорит об оптимистичном настрое девелоперов и покупателей. На 1 апреля 2026 года в Нижегородской области действует 288 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, на территории агломерации составляет 3 миллиона 428 тысяч квадратных метров. Это 82% от общеобластного показателя. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин обратил внимание на необходимость более равномерного развития жилищного строительства в пределах агломерации. Пока в регионе наблюдается явный перекос в сторону областного центра. В Нижегородской области на одну вакансию в сфере розничной торговли приходится 2,9 активных резюме. В Приволжском федеральном округе 3,3 резюме при норме от 4 до 8. Такие данные предоставила платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter. По данным платформы, в первом квартале 2026 года в Приволжском федеральном округе в сфере розничной торговли было открыто более 32 тысяч вакансий. Нижегородская область вошла в тройку лидеров регионов округа по уровню активности работодателей – 4,5 тысячи вакансий. Больше позиций опубликовано только в Татарстане, 5100 вакансий и Самарской области 4600 вакансий. Медианная заработная плата, которую работодатели готовы предложить специалистам розничной торговли, в первом квартале 2026 года в Нижегородской области составила 57 300 рублей, что выше медианы по Приволжскому федеральному округу в целом 52 200 рублей. Компания «НФ Групп» инвестировала более 2 миллиардов рублей в производство ПВХ-пленки для мебельной индустрии. Производство будет запущено на площадке особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Предприятие воспользовалось поддержкой Фонда развития промышленности, выдавшего льготный заем в сумме 1 миллиард 400 миллионов рублей. Средства займа были направлены на приобретение 55 единиц оборудования. Термопластичные пленки на основе поливинилхлорида используют при изготовлении мебели, дверей, стеновых панелей, напольных покрытий, а также для отделки автомобилей. Выпускаемые предприятием пленки обладают влага, пара и термостойкостью. Пленки с ПВХ-покрытиями также длительное время выдерживают перепады температур, воздействие ультрафиолета, нагревание и атмосферные явления. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 7700 тонн продукции ежегодно. Уровень локализации производства составляет 89%, поскольку производителем сырья суспензионного поливинилхлорида является завод «Русфенил», также работающий в Нижегородской области. НВД Банк в ходе российской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3 900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Ужин готов! Все к столу!
2: Мы уже тут? А где Гвинпин?
1: Здесь!
3: Сладкий

0: кетчупы и соусы Гвинпин. Томатное искусство.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основно.рф.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о грантах на развитие агротуризма, новых резидентах особой экономической зоны «Кулибин», восстановлении исторических зданий за счет средств инвестора и акционном вкладе «Победа». В Нижегородской области стартовал конкурсный отбор проектов в сфере сельского туризма для предоставления грантов «Агротуризм» в 2027 году. Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей, сообщили в региональном Минсельхозе. Средства гранта можно потратить на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию объектов размещения, туристского показа и развлекательной инфраструктуры, подключение объектов сельского туризма к инженерным сетям, приобретение мебели или оборудования. Получателей гранта «Агротуризм» определит комиссия, сформированная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Проекты оцениваются по 15 параметрам, среди которых доля собственных средств заявителя, планируемый среднегодовой прирост объема производства сельскохозяйственной продукции и количество привлеченных туристов, срок окупаемости проекта, количество новых рабочих мест. Три новых резидента особой экономической зоны «Кулибин» вложат в свои проекты 1 миллиард 900 миллионов рублей. Экспертный совет по развитию особой экономической зоны одобрил предоставление статуса резидента трем компаниям. Станкозавод «Арматек» локализует производство фрезерных обрабатывающих центров систем числового программного управления. Потребителями продукции станут предприятия машиностроения, энергетического и авиационного машиностроения, инструментального производства, а также производители пресс-форм и технологической оснастки. Объем инвестиций составит более 1 миллиарда рублей. «Артсилс» реализует проект по строительству завода по производству композитных мембран и композитных пленок на вспененной основе, а также экструзионной кашированной фольги для молочной отрасли. В настоящее время эта продукция является импортозамещающей. Объем инвестиций в проект составит 645 миллионов рублей. ООО ТПК «Европласт» инвестирует 255 миллионов рублей в производственно-складской комплекс по обработке металла для производства стальных труб и теплиц. Найден инвестор для сохранения объекта культурного наследия жилого дома купца Рязанова в Городце. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Объект был реализован через процедуру торгов и обошелся инвестору в 1 миллион 900 тысяч рублей. Площадь строения составляет около 150 квадратных метров, земельного участка более 2000 квадратных метров. Егор Поляков отметил, что новым владельцем объекта стал инвестор, уже имеющий положительный опыт восстановления объекта исторической недвижимости в Нижнем Новгороде. После реконструкции в купеческом в особняке планируют открыть гостевой дом. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить УКН РФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находятся в стадии активных торгов. В преддверии Дня Победы НВД Банк запускает акционный вклад «Победа». Клиентам доступны варианты с начислением процентов ежемесячно и в конце срока. Вклад можно открыть до 30 июня 2026 года. Запуск акционного вклада «Победа» в канун одного из главных праздников страны уже стал многолетней доброй традицией НВД Банка. Продукт позволяет клиентам не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Макс.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвертывайтесь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

каждый из нас волен и сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю или ломать границы и делать историю.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Это итоги недели на радио Рандеву. С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первой очереди туркомплекса на Гребном канале, годовой инфляции в Нижегородской области, реализации исторической недвижимости и итогах акции «Монетная неделя». В Нижнем Новгороде совершено строительство первой очереди туристического комплекса «Экопарк» на Гребном канале, пятизвездочного отеля на 265 номеров. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что комплекс ориентирован на здоровый образ жизни, и на его территории будет полностью исключена продажа алкоголя. Инфраструктура парка объединяет гостиницу, рестораны, общественное пространство, а также термальный комплекс с бассейнами под открытым небом. Открытие термального комплекса запланировано на третий квартал 2026 года. На прилегающей территории создается спортивная инфраструктура. Это первый отель в Нижегородской области, созданный в рамках льготного кредитования по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и в рамках заключенного соглашения о защите и поощрении капиталовложений, позволяющего заморозить текущие налоговые и регуляторные правила на весь срок действия соглашения, а также компенсировать часть затрат на создание объектов инфраструктуры. Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в марте 2026 года увеличилась с 6,5% до 6,7%, говорится в сообщении Волговятского главного управления Банка России. В Нижегородской области годовая инфляция в марте немного выросла до 5,7%, но по-прежнему остается ниже общероссийского уровня 5,9%. В округе в целом и в 10 регионах ПФО в отдельности в марте цены росли чуть быстрее, чем в феврале. За март цены увеличились на 0,7%. В Нижегородской области на 0,8%. Из продовольственных товаров в марте продолжали дешеветь молочные продукты благодаря росту производства сырого молока в начале года. При этом из-за традиционного увеличения спроса перед праздником выросли цены на куриные яйца. Среди непродовольственных товаров снизились цены на бытовую технику, в том числе из-за того, что люди меньше покупали кредит, прокомментировали в Волговятском главном управлении Банка России. Особняк Ильиной на улице Минина в Нижнем Новгороде выставили на торги. Начальная цена исторического здания составляет 10 миллионов 600 тысяч рублей. Площадь здания составляет более 370 квадратных метров. Общая площадь земельного участка – 794 квадратных метра. В конкурсной документации отмечается, что имеется техническая возможность подключения здания ко всем видам инженерных сетей. Место расположения строения является чрезвычайно привлекательным для объектов коммерческой и жилой недвижимости, что обусловлено хорошей транспортной доступностью и историко-географическими характеристиками места. Вид разрешенного использования участка – деловое управление, возможное использование объекта – гостиница, прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить УКНРФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находятся в стадии активных торгов. НБД Банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Макс.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
4: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
5: Рандеву. Друзья, добрый вечер. Здравствуйте. Вы слушаете Радио Рандеву. В эфире программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту область освещаем. И сегодня у нас в гостях заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех» Инна Ворошилова. И будем мы говорить о новых предложениях застройщика «Агроспецтех». Инна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Инна, ну, вы всегда с новостями к нам, и мне кажется, вообще можно, знаете, уже делать постоянную такую рубрику, потому что то, как развивается ваша команда, ваша компания, какие проекты вы создаете, какие вводите в эксплуатацию, не хватит пальцев обеих рук, чтобы пересчитать. Предлагаю рассказать о новом объекте, собственно, где он расположен, какая у него есть концепция, как

он получает комплекс, состоящий из комфорта, бытового комфорта. Вот. И вот только в комплексе то, что мы собираем, да, вместе с архитекторами, uh-huh. это создается вот это ощущение, что ты живешь на несколько уровней выше, чем ты жил раньше. Вот. К примеру, дом на Путейской – это закрытая территория двора. Вот. То есть это паркинг только для своих. Это детская площадка, которая отделена домом от парковочных мест. И, соответственно, дополнительная безопасность этой, этой площадки. А, конечно, дополнительное озеленение. И так район, ну, без того очень экологически чистый, да, там очень много зелени во дворах, плюс озеро сортировочное, мы знаем. Uh-huh. Дом находится как раз недалеко от озера сортировочного. Там же располагается конный клуб. То есть все располагает к такому здоровому образу жизни. Если вот мы вспомним наш первый проект в этой локации, это жилой комплекс «Лесной», вот, то дом на Путейской – это продолжение серии таких uh-huh. клубных домов. Вот, поэтому это дополнительные высокие потолки. На первом этаже увеличенная высота потолков 3 метра, 2,75 на всех остальных этажах. То есть это дает дополнительный комфорт именно внутри пространства жилого. Мы ставим только премиальные лифты в наших проектах. Это бесшумные, скоростные, лифты с большим просветом, чтобы все крупногабаритное, да, что нужно uh-huh. пронести в квартиру, матрасы, шкафы, все это входило свободно в лифт, и вы не переплачивали за подъем. Вот, чтобы мама, если ждет ребенка, ну, сама локация. Uh-huh. Дом стоит в окружении детских садов, школ, богатой инфраструктуры, магазинов. Вот, это удобно, и в то же время он несколько отдален от Московского шоссе, uh-huh. а, соответственно, он находится в более такой чистой экологической зоне. Вот, мы знаем, что именно вот район сортировки очень любят работники железной дороги. Uh-huh. Вот, и, по сути, железная дорога – это экологически чистый транспорт. Вот. Поэтому именно это место, оно вот такое вот, ну, незадымленное, незагазованное, uh-huh. это все влияет на образ жизни будущего жителя. Здесь удобно заниматься спортом, здесь удобно жить, удобно ставить свой автомобиль и оставить его, да, для того, чтобы передвигаться, перемещаться без него. Поэтому востребованность вот нашего первого проекта, да, показала нам, что в этом доме мы должны расширить ассортиментную линейку. Дело в том, что покупают это место очень часто молодежь, люди, которые вкладываются в недвижимость для своих детей, для будущего uh-huh. их обучения из других городов. Наш город славится тем, что здесь очень хорошее образование и огромный образовательный кластер. Uh-huh. Вот, поэтому приезжают со всей России люди учиться, да, и востребованы, в том числе студии, да, и поэтому вот мы одну квартиру на этаже, один стояк студии мы сделали в этом доме. Это uh-huh. у нас из всех проектов

0: отличительная особенность. Вот мы запустили как раз именно дом, в котором будет присутствовать одна студия. Остальные квартиры однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Но при этом даже в студии есть место под гардеробную. То есть она такая просторная, да, 25 метров. И она позволяет себе разместить и кухонный гарнитур, и зону хранения, и спальную зону полноценную. Мы вычислили этот метраж, в общем-то, на опыте наших апартаментов на Родионова, которые мы строили. И мы видим, насколько они успешны и востребованы, и удобны для использования, потому что там были метражи как раз 24-27 метров, вот такие вот. Это нужно, это требуется, и поэтому мы здесь тоже этот момент учли. Вот. Понятно, что старт продаж.
1: Уже.
0: Понятно, что цены будут расти. И вот для тех, кто действительно хочет успеть, нужно действовать именно сейчас. Вот.
1: Поэтому, да, ну, зная ваш щепетильный подход к разным, да, финансовым программам, собственно, найти способ, как сделать это выгодно для покупателя, поэтому даже не буду вдаваться в подробности, зная, что вы над этим всегда работаете и предлагаете не один вариант, а несколько. Инна, вопрос вот какой. Заходил, заглянул... Думаю, стоит обратить на это внимание. На сайте Агроспецтех вы создали новый раздел «Личный кабинет». Собственно, какие операции там можно осуществлять? Ну и, собственно, сайт, мне кажется, стоит озвучить.
0: Вы меня порадовали, честно говоря, когда я слышу, что вы были в личном кабинете, значит, у вас есть мысли о покупке недвижимости.
1: Ну, конечно. А как иначе?
0: И это здорово. Да, действительно, мы понимаем, что настолько стремительно вообще развивается век технологий, и мы не отстаем, мы все свои проекты в том числе делаем технологичными, а уж раз проекты такие, то и нам нужно двигаться в сторону покупателя, в сторону клиента, который любит сокращать время на покупку квартиры, на выбор квартиры, и да, мы запустили на сайте личный кабинет. Вы заходите на сайт, регистрируйтесь в личном кабинете, и все. Для вас открыта вся информация. По ценам, по наличию квартир, по акциям, которые проходят, да. Вы отслеживаете изменения, которые происходят. Даже тот, кто купил уже недвижимость, им тоже интересно быть в личном кабинете, потому что они видят изменения, видят конечность предложения, что застройка квартиры заканчивается, а стоимости растут, и это их приятно радует. Вот, поэтому много плюсов для всех, и для тех, кто на этапе выбора, и для тех, кто уже купил. Вот, поэтому рекомендую всем это делать. Плюс вы сокращаете время, вы можете заявку на бронь отправить непосредственно из личного кабинета. Опять же, что касается офисов продаж, да, мы работаем в рабочее время, когда все тоже работают. А личный кабинет – это любое время, даже ночью. Вот хотите вы купить недвижимость ночью, и вам это теперь возможно сделать. Поэтому, кому не спится, добро пожаловать к нам в Агроспецтех. В онлайн.
1: И, да, Инна, еще вот какой момент. Я из встречи нашей, да, каждой встречи понимаю, что если вот так вот в целом посмотреть на то, что вы предлагаете, на то, что вы строите для людей, ну, можно сказать, что у вас вообще полный ассортимент на любой вкус, да, это и элитная недвижимость в центре города, мы знаем, и дома комфорт-класса в нижней части города, разные районы,
0: да.
1: Собственно, правильно понимаю, что, конечно, покупатели элитного жилья, да, и покупатели комфорт-класса могут отличаться. Компетентность сотрудников вашей компании, она настолько широка, что вы можете и подобрать, и предложить, и найти общий язык, собственно, с каждым покупателем.
0: Да, потому что у всех есть определенная задача, определенная идея покупки. И когда люди открыто с этим делятся, с менеджером, он непосредственно под ситуацию клиента, под его вот эту задачу, да, делает несколько вариантов решения, предложений делает. Вот. Сейчас у нас, знаете, как мир, он тоже, да, вот меняется в этом плане. Есть стереотипное мышление, да, что как только вы обратились к менеджеру по продажам, все, вас будут доставать, звонить вам, всячески навязывать и все остальное.
1: Это горький опыт,
0: да. У нас другая вообще, в принципе, технология, и мы говорим людям о том, что вы сократите время, и вы получите больше выгоды, если вы сразу расскажете, какая у вас задача, какая у вас идея, потому что у менеджеров колоссальный опыт. Они видели в своей жизни столько различных ситуаций, и поэтому вариативность решения может быть такая, о которой, ну, простой человек даже не думает. Ну, то есть он не располагает стольким множеством параметров и переменных, чтобы учесть их все, да, поэтому проще сократить время. Это как поход к врачу, да, если вас врач спрашивает, что вас беспокоит, какая у вас боль, вы же ему все рассказываете, и тогда он находит для вас решение. И то же самое и здесь. Ничем не отличается. У вас есть задача, ну, кто-то в продажах называет это боль, да, потому что она временная, и ее можно снять простым решением. Вот. И мы как раз именно этим и занимаемся. Поэтому менеджеры задают вопросы клиентам, снимают, так скажем, картину, да, и начинают предлагать решение. Иногда у нас люди покупают, приходят, например, с одним видением, да, они привыкли, у них есть сил привычки, они любят жить в одном районе, вот, а потом выясняется, что для них, для их образа жизни, для их детей вообще лучше другой район рассмотреть. Вот мы строим, ну, можно сказать, во всех районах города. Приокский пока еще мы не затронули, да, но и Сормово, и Московский район, и Канавинский район, Ленинский район, Нижегородский, Советский. Везде есть объекты наши. И, конечно, при таком разнообразии вы просто, ну, в рамках одного застройщика можете рассмотреть несколько вариантов, выбрать только тот, который вам подходит и самый выгодный для вас оказывается. Вот. Ну, не забываем, что у нас есть трейды. Вот. То есть есть и выкуп недвижимости, поэтому сделки проходят более безопасно, более комфортно и быстрее намного. Вот поэтому здесь, да, вы правы совершенно.
1: Инна, мы тогда я предлагаю, ну, понятно, что на сайте личный кабинет работает круглосуточно. Я предлагаю напомнить адреса, где можно с менеджерами как раз обсудить все желания, все нюансы и подобрать необходимые финансовые инструменты для того, чтобы мечта людей исполнилась как можно скорее. Куда обращаться?
0: Обращаться в наших же проектах, в наши же офисы продаж. Самый первый наш офис, который был открыт на улице Героя Сафронова, это офис Заречной части города. Также апартаменты на Родионова, на первом этаже у нас размещен офис продаж Родионова 136Б. Пожалуйста, приходите, уже давно офисы работают и ждут. И вот нас сегодня слушают, да, но именно в этот момент у нас уже собирают мебель, расставляют, да, стулья и готовят еще один офис продаж для жителей как раз вот Канавинского, Московского, Сормовского района. Это жилой комплекс «Патриот», и мы в нем открываем наш офис продаж. Проспект Героев, дом 5.
1: Вот. Отлично.
0: Это, да, центральная локация, так скажем, он стоит на границе нескольких районов, и получается, что это уникальное место, куда действительно могут приехать и сормовчане, и жители Московского района, да, и Канавинского, и всем это будет удобно, и метро недалеко. Вот, поэтому через неделю уже добро пожаловать в наш новый офис.
1: Отлично.
0: 4 мая мы начинаем работу еще и в нашем жилом комплексе «Патриот».
1: Здорово. Инна, огромное вам спасибо. Правда, восхищаюсь тем, какими темпами вы развиваетесь и насколько широк. Слово «ассортимент» мне не нравится, но насколько широка душа и подход к тому, чтобы сделать людей счастливыми у вас, у вашей команды. Спасибо вам огромное. Друзья, у нас в гостях в рамках программы «Суть дела» сегодня заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех» Инна Ворошилова. Инна, до встречи.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам огромное. Друзья, у нас в гостях в рамках программы «Суть дела» сегодня заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех» Инна Ворошилова. Инна, до встречи.
0: Спасибо вам за приглашение.
1: Программа «Суть дела», мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Одна минута рекламы» и снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать. На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Мама, я не хочу есть.
2: Не капризничай. Что тебе не нравится?
1: Чего-то не хватает.
2: Знаю я, чего тебе не хватает. Гвинпина?
1: Да.
3: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
1: Мам, я уже все съел. А можно еще? Только с Гвинпином.
4: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву» на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
6: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия 1966.
7: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о перестановках в правительстве Нижегородской области, адаптации исторического памятника к современному использованию, грантах на инновационные проекты и итогах акции «Монетная неделя». Правительство Нижегородской области сообщило о новых кадровых перестановках. Министром транспорта и автомобильных дорог назначен Леонид Самухин. Ранее он работал директором Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. Исполняющим обязанности директора ГУАФ назначен Александр Денисов. Вячеслав Горев покидает должность заместителя председателя правительства Нижегородской области по собственному желанию. Исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства назначен Владимир Тужилин, ранее занимавший пост министра экологии. Министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области назначена Ольга Белянина, ранее занимавшая должность заместителя министра кадровой политики правительства Нижегородской области. До перехода в Минкадры Ольга Белянина работала в Министерстве экологии в должности замминистра. Девелопер получил заключение о соответствии проектной документации главного корпуса мельницы Башкирова в районе Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Объект адаптирован под современное использование и готов к вводу в эксплуатацию. Девятиэтажный корпус общей площадью 6500 квадратных метров вмещает 57 квартир, включая 3 пентхауса. Также в здании планируют разместить ресторан, клуб резидентов и коммерческие помещения. Архитектурный облик исторического здания сохранен. Всего в рамках проекта комплексного развития территории застройщик, федеральный девелопер «Глорекс» восстановит 3 объекта культурного наследия. В доме «Келевейн» разместят апартаменты и коммерческие помещения, а мельница «Дегтярева» станет жилым домом. Для реконструкции памятника в Нижнем Новгороде компания получила первый в стране льготный кредит по федеральной программе восстановления объектов культурного наследия. Более 645 миллионов рублей. Авторы инновационных проектов из Нижегородской области могут получить до 40 миллионов рублей грантовой поддержки по 4 программам Фонда содействия инновациям. Информационную и организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям оказывает региональное представительство фонда «Технопарк Анкудиновка». По программе «Старт-1» поддержку могут получить проекты в сфере цифровых и промышленных технологий, новых материалов, биотехнологий и энергетики на ранней стадии реализации. Конкурс «Старт-Пром-1» ориентирован на разработку инновационных решений для гражданской промышленности. На конкурс развития НТИ заявки могут подать разработчики, реализующие проекты в области нейроинтерфейсов, нейромедицины и технологической базы для нейросистем. А программа «Коммерциализация био» направлена на поддержку проектов в сфере биоэкономики. НБД-банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки, при этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале по традиции все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
6: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
7: Listen to Radio Rendezvous.
8: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о строительстве объездной дороги вместе с федеральным ритейлером, соглашении нижегородского предприятия с «АвтоВАЗом», участках под инвестпроекта в Нижегородской области и итогах акции «Монетная неделя». Ритейлер «Магнит» реализовал совместный инвестиционный проект с администрацией города Дзержинска. Вокруг поселка Дачный, где находится распределительный центр компании, построена объездная дорога протяженностью более 3 километра. Общий объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей. Площадь распределительного центра в Дзержинске составляет более 57 тысяч квадратных метров. Логистический хаб является одним из крупнейших в регионе. Он работает со 136 поставщиками продукции, 10% из которых местные компании. Ранее трафик грузовых автомобилей шел через населенный пункт. Это около 150 больших грузов ежедневно. Также открытие дороги позволит сократить время доставки товаров в магазины Нижегородской области. «АвтоВАЗ» и Нижегородский завод спецавтомобилей «Промтех» подписали соглашение о партнерстве. Документ предусматривает объединение усилий в области производства и реализации специальных транспортных средств, которые дополнят существующую продуктовую линейку отечественного автогиганта. Ключевым направлением сотрудничества станет увеличение модельного ряда коммерческих и специальных автомобилей и расширение каналов сбыта. Коммерческая техника «Промтеха» будет доступна клиентам через официальную дилерскую сеть «Лада». Такой формат позволит предложить покупателям более широкий выбор транспорта с едиными стандартами продаж и сервисного обслуживания. Компания «Car Invest» вложит 220 миллионов рублей в создание промышленного парка на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Земельный совет при региональном правительстве согласовал выделение участка. В промышленном парке планируется размещение производственных компаний из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере автомобилестроительной и легкой промышленности. Всего земельный совет согласовал участки под 11 проектов. Общий объем инвестиций по ним составит около 2 миллиардов 800 миллионов рублей. В частности, ООО «Гидрострой НН» вложит 111 миллионов рублей в строительство цеха по производству комплектующих для очистных сооружений в Дзержинске. ООО «Арзамасская гостиница» 90 миллионов рублей в строительство гостиницы на 30 номеров в Арзамасе. ООО «Секрет Море» 140 миллионов рублей в комплекс по переработке рыбы и моллюсков в Арзамасе. НБД Банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

отравлен мёдом за песню, что кружит нас хороводом. Я благодарен всем,

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале по традиции все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Привет, как жизнь студенческая?
4: Да есть хочется, а у меня только макароны.
3: Зато у меня есть Гвинпин. Объединимся?
4: Живем!
5: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
3: Хорошо пообедали. Все-таки Гвинпин класс.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

FM радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Это итоги недели на Радио Рандеву. С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первой очереди туркомплекса на Грибном канале, годовой инфляции в Нижегородской области, реализации исторической недвижимости и итогах акции «Монетная неделя». В Нижнем Новгороде совершено строительство первой очереди туристического комплекса «Экопарк» на Грибном канале, пятизвездочного отеля на 265 номеров. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что комплекс ориентирован на здоровый образ жизни, и на его территории будет полностью исключена продажа алкоголя. Инфраструктура парка объединяет гостиницу, рестораны, общественное пространство, а также термальный комплекс с бассейнами под открытым небом. Открытие термального комплекса запланировано на третий квартал 2026 года. На прилегающей территории создается спортивная инфраструктура. Это первый отель в Нижегородской области, созданный в рамках льготного кредитования по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и в рамках заключенного соглашения о защите и поощрении капиталовложений, позволяющего заморозить текущие налоговые и регуляторные правила на весь срок действия соглашения, а также компенсировать часть затрат на создание объектов инфраструктуры. Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в марте 2026 года увеличилась с 6,5% до 6,7%, говорится в сообщении Волго-Вятского главного управления Банка России. В Нижегородской области годовая инфляция в марте немного выросла до 5,7%, но по-прежнему остается ниже общероссийского уровня 5,9%. В округе в целом и в 10 регионах ПФО в отдельности в марте цены росли чуть быстрее, чем в феврале. За март цены увеличились на 0,7%. В Нижегородской области на 0,8%. Из продовольственных товаров в марте продолжали дешеветь молочные продукты благодаря росту производства сырого молока в начале года. При этом из-за традиционного увеличения спроса перед праздником выросли цены на куриные яйца. Среди непродовольственных товаров снизились цены на бытовую технику, в том числе из-за того, что люди меньше покупали кредит, прокомментировали в Волго-Вятском главном управлении Банка России. Особняк Ильиной на улице Минина в Нижнем Новгороде выставлен на торги. Начальная цена исторического здания составляет 10 600 000 рублей. Площадь здания составляет более 370 квадратных метров. Общая площадь земельного участка – 794 квадратных метра. В конкурсной документации отмечается, что имеется техническая возможность подключения здания ко всем видам инженерных сетей. Место расположения строения является чрезвычайно привлекательным для объектов коммерческой и жилой недвижимости, что обусловлено хорошей транспортной доступностью и историко-географическими характеристиками места. Вид разрешен в использовании участка деловое управление, возможное использование объекта гостиницы, прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить УКНРФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находятся в стадии активных торгов. НВД-банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3 900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Макс.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Гринпин знает толк в томатах. Гринпин – это вкус богатый. Гринпин – кетчуп натуральный. Гринпин – только выбираю.
2: Кетчуп и паста от Гринпин. Из настоящих помидоров.
1: Любимый Гринпин.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в четырех авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на пятом этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на пятом этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Я мчал

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о распроданности строящегося жилья в Нижегородской области, дефиците кадров в сфере розничной торговли, производстве ПВХ-панелей на территории особой экономической зоны Кулибин и итогах акции «Монетная неделя». Распроданность строящегося жилья в Нижегородской области составляет 33%. Это выше, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Груничев на заседании Комитета законодательного собрания. Председатель Комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов отметил, что такая тенденция говорит об оптимистичном настрое девелоперов и покупателей. На 1 апреля 2026 года в Нижегородской области действует 288 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Градостроительный потенциал земельных участков, облеченных в оборот в целях жилищного строительства, на территории агломерации составляет 3,428 миллиона квадратных метров. Это 82% от общеобластного показателя. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин обратил внимание на необходимость более равномерного развития жилищного строительства в пределах агломерации. Пока в регионе наблюдается явный перекос в сторону областного центра. В Нижегородской области на одну вакансию в сфере розничной торговли приходится 2,9 активных резюме. В Приволжском федеральном округе 3,3 резюме при норме от 4 до 8. Такие данные предоставила платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter. По данным платформы, в первом квартале 2026 года в Приволжском федеральном округе в сфере розничной торговли было открыто более 32 тысяч вакансий. Нижегородская область вошла в тройку лидеров регионов округа по уровню активности работодателей – 4,5 тысячи вакансий. Больше позиций опубликовано только в Татарстане, 5100 вакансий, и Самарской области 4600 вакансий. Медианная заработная плата, которую работодатели готовы предложить специалистам розничной торговли, в первом квартале 2026 года в Нижегородской области составила 57 300 рублей, что выше медианы по Приволжскому федеральному округу в целом – 52 200 рублей. Компания «НФ Групп» инвестировала более 2 миллиардов рублей в производство ПВХ-пленки для мебельной индустрии. Производство будет запущено на площадке особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске. Предприятие воспользовалось поддержкой Фонда развития промышленности, выдавшего льготный заем в сумме 1 миллиард 400 миллионов рублей. Средства займа были направлены на приобретение 55 единиц оборудования. Термопластичные пленки на основе поливинилхлорида используют при изготовлении мебели, дверей, стеновых панелей, напольных покрытий, а также для отделки автомобилей. Выпускаемые предприятием пленки обладают влага, пара и термостойкостью. Пленки с ПВХ-покрытиями также длительное время выдерживают перепады температур, воздействие ультрафиолета, нагревание и атмосферные явления. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 7700 тонн продукции ежегодно. Уровень локализации производства составляет 89%, поскольку производителем сырья суспензионного поливинилхлорида является завод «Русфинил», также работающий в Нижегородской области. НБД Банк в ходе российской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Chiedo scusa chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз.

0: опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
5: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
6: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отказывайтесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Это итоги недели на Радио Рандеву. С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первой очереди туркомплекса на Грибном канале, годовой инфляции в Нижегородской области, реализации исторической недвижимости и итогах акции «Монетная неделя». В Нижнем Новгороде совершено строительство первой очереди туристического комплекса «Экопарк» на Грибном канале, пятизвездочного отеля на 265 номеров. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что комплекс ориентирован на здоровый образ жизни, и на его территории будет полностью исключена продажа алкоголя. Инфраструктура парка объединяет гостиницу, рестораны, общественное пространство, а также термальный комплекс с бассейнами под открытым небом. Открытие термального комплекса запланировано на третий квартал 2026 года. На прилегающей территории создается спортивная инфраструктура. Это первый отель в Нижегородской области, созданный в рамках льготного кредитования по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и в рамках заключенного соглашения о защите и поощрении капиталовложений, позволяющего заморозить текущие налоговые и регуляторные правила на весь срок действия соглашения, а также компенсировать часть затрат на создание объектов инфраструктуры. Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в марте 2026 года увеличилась с 6,5% до 6,7%, говорится в сообщении Волго-Вятского главного управления Банка России. В Нижегородской области годовая инфляция в марте немного выросла до 5,7%, но по-прежнему остается ниже общероссийского уровня 5,9%. В округе в целом и в 10 регионах ПФО в отдельности в марте цены росли чуть быстрее, чем в феврале. За март цены увеличились на 0,7%. В Нижегородской области на 0,8%. Из продовольственных товаров в марте продолжали дешеветь молочные продукты благодаря росту производства сырого молока в начале года. При этом из-за традиционного увеличения спроса перед праздником выросли цены на куриные яйца. Среди непродовольственных товаров снизились цены на бытовую технику, в том числе из-за того, что люди меньше покупали кредит, прокомментировали в Волго-Вятском главном управлении Банка России. Особняк Ильиной на улице Минина в Нижнем Новгороде выставлен на торги. Начальная цена исторического здания составляет 10 600 000 рублей. Площадь здания составляет более 370 квадратных метров. Общая площадь земельного участка – 794 квадратных метра. В конкурсной документации отмечается, что имеется техническая возможность подключения здания ко всем видам инженерных сетей. Место расположения строения является чрезвычайно привлекательным для объектов коммерческой и жилой недвижимости, что обусловлено хорошей транспортной доступностью и историко-географическими характеристиками места. Вид разрешенного использования участка – деловое управление, возможное использование объекта – гостиница, прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить УКНРФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находится в стадии активных торгов. НВД-банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3 900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Макс.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания.
1: Я хочу, как я.
2: Сажай самолет.
3: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. И печаль, что не в деньги к счастью, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны на чужбине.

0: эх, мама, мама, родина.
1: Ты дверь в одну сторону один раз открыв, обратно не закроешь.
0: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. И печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно сто сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыть.

0: И о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дорогие нижегородцы, приглашаем вас снова вместе спеть любимые военные песни у Кремля. 9 мая – наш народный концерт, где звучат песни памяти и гордости. Начало в 19:00. И в финале, по традиции, все вместе исполним День Победы. Ждем вас в Парке Победы. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Это итоги недели на Радио Рандеву. С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о строительстве объездной дороги вместе с федеральным ритейлером, соглашении нижегородского предприятия с «АвтоВАЗом», участках под инвестпроектом Нижегородской области и итогах акции «Монетная неделя». Ритейлер «Магнит» реализовал совместный инвестиционный проект с администрацией города Дзержинска. Вокруг поселка Дачный, где находится распределительный центр компании, построена объездная дорога протяженностью более 3 километра. Общий объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей. Площадь распределительного центра в Дзержинске составляет более 57 тысяч квадратных метров. Логистический хаб является одним из крупнейших в регионе. Он работает со 136 поставщиками продукции, 10% из которых местные компании. Ранее трафик грузовых автомобилей шел через населенный пункт. Это около 150 больших грузов ежедневно. Также открытие дороги позволит сократить время доставки товаров в магазины Нижегородской области. «АвтоВАЗ» и Нижегородский завод спецавтомобилей «Промтех» подписали соглашение о партнерстве. Документ предусматривает объединение усилий в области производства и реализации специальных транспортных средств, которые дополнят существующую продуктовую линейку отечественного автогиганта. Ключевым направлением сотрудничества станет увеличение модельного ряда коммерческих и специальных автомобилей и расширение каналов сбыта. Коммерческая техника «Промтеха» будет доступна клиентам через официальную дилерскую сеть «Лада». Такой формат позволит предложить покупателям более широкий выбор транспорта с едиными стандартами продаж и сервисного обслуживания. Компания «Икар Инвест» вложит 220 миллионов рублей в создание промышленного парка на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Земельный совет при региональном правительстве согласовал выделение участка. В промышленном парке планируется размещение производственных компаний из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере автомобилестроительной и легкой промышленности. Всего земельный совет согласовал участки под 11 проектов. Общий объем инвестиций по ним составит около 2 миллиардов 800 миллионов рублей. В частности, ООО «Гидрострой НН» вложит 111 миллионов рублей в строительство цеха по производству комплектующих для очистных сооружений в Дзержинске. ООО «Арзамасская гостиница» 90 миллионов рублей в строительство гостиницы на 30 номеров в Арзамасе. ООО «Секрет Море» 140 миллионов рублей в комплекс по переработке рыбы и моллюсков в Арзамасе. НБД-банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в «Макс».

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о перестановках в правительстве Нижегородской области, адаптации исторического памятника к современному использованию, грантах на инновационные проекты и итогах акции «Монетная неделя». Правительство Нижегородской области сообщило о новых кадровых перестановках. Министром транспорта и автомобильных дорог назначен Леонид Самухин. Ранее он работал директором Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. Исполняющим обязанности директора ГУАД назначен Александр Денисов. Вячеслав Горев покидает должность заместителя председателя правительства Нижегородской области по собственному желанию. Исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства назначен Владимир Тужилин, ранее занимавший пост министра экологии. Министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области назначена Ольга Белянина, ранее занимавшая должность заместителя министра кадровой политики правительства Нижегородской области. До перехода в Минкадры Ольга Белянина работала в Министерстве экологии в должности замминистра. Девелопер получил заключение о соответствии проектной документации главного корпуса мельницы Башкирова в районе Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Объект адаптирован под современное использование и готов к вводу в эксплуатацию. Девятиэтажный корпус общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров вмещает 57 квартир, включая три пентхауса. Также в здании планируют разместить ресторан, клуб резидентов и коммерческие помещения. Архитектурный облик исторического здания сохранен. Всего в рамках проекта комплексного развития территории застройщик, федеральный девелопер «Глорекс» восстановит три объекта культурного наследия. В доме «Келевейн» разместят апартаменты и коммерческие помещения, а мельница «Дегтярева» станет жилым домом. Для реконструкции памятников в Нижнем Новгороде компания получила первый в стране льготный кредит по федеральной программе восстановления объектов культурного наследия – более 645 миллионов рублей. Авторы инновационных проектов из Нижегородской области могут получить до 40 миллионов рублей грантовой поддержки по четырем программам Фонда содействия инновациям. Информационную и организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям оказывает региональное представительство фонда «Технопарк Анкудиновка». По программе «Старт-1» поддержку могут получить проекты в сфере цифровых и промышленных технологий, новых материалов, биотехнологий и энергетики на ранней стадии реализации. Конкурс «Старт-Пром-1» ориентирован на разработку инновационных решений для гражданской промышленности. На конкурс развития НТИ заявки могут подать разработчики, реализующие проекты в области нейроинтерфейсов, нейромедицины и технологической базы для нейросистем. А программа «Коммерциализация био» направлена на поддержку проектов в сфере биоэкономики. НБД Банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4464 штуки, при этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику, политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в «Макс».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Это итоги недели на Радио Рандеву. С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о распроданности строящегося жилья в Нижегородской области, дефиците кадров в сфере розничной торговли, производстве ПВХ-панелей на территории особой экономической зоны Кулибин и итогах акции «Монетная неделя». Распроданность строящегося жилья в Нижегородской области составляет 33%. Это выше, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Груничев на заседании Комитета законодательного собрания. Председатель Комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов отметил, что такая тенденция говорит об оптимистичном настрое девелоперов и покупателей. На 1 апреля 2026 года в Нижегородской области действует 288 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, на территории агломерации составляет 3 428 000 квадратных метров. Это 82% от общеобластного показателя. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин обратил внимание на необходимость более равномерного развития жилищного строительства в пределах агломерации. Пока в регионе наблюдается явный перекос в сторону областного центра. В Нижегородской области на одну вакансию в сфере розничной торговли приходится 2,9 активных резюме. В Приволжском федеральном округе 3,3 резюме при норме от 4 до 8. Такие данные предоставила платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter. По данным платформы, в первом квартале 2026 года в Приволжском федеральном округе в сфере розничной торговли было открыто более 32 тысяч вакансий. Нижегородская область вошла в тройку лидеров регионов округа по уровню активности работодателей – 4,5 тысячи вакансий. Больше позиций опубликовано только в Татарстане, 5100 вакансий и Самарской области 4600 вакансий. Медианная заработная плата, которую работодатели готовы предложить специалистам розничной торговли, в первом квартале 2026 года в Нижегородской области составила 57 300 рублей, что выше медианы по Приволжскому федеральному округу в целом 52 200 рублей. Компания «Нев Групп» инвестировала более 2 миллиардов рублей в производство ПВХ-пленки для мебельной индустрии. Производство будет запущено на площадке особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Предприятие воспользовалось поддержкой Фонда развития промышленности, выдавшего льготный заем в сумме 1 миллиард 400 миллионов рублей. Средства займа были направлены на приобретение 55 единиц оборудования. Термопластичные пленки на основе поливинилхлорида используют при изготовлении мебели, дверей, стеновых панелей, напольных покрытий, а также для отделки автомобилей. Выпускаемые предприятием пленки обладают влага, пара и термостойкостью. Пленки с ПВХ-покрытиями также длительное время выдерживают перепады температур, воздействие ультрафиолета, нагревание и атмосферные явления. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 7700 тонн продукции ежегодно. Уровень локализации производства составляет 89%, поскольку производителем сырья суспензионного поливинилхлорида является завод «Русфинил», также работающий в Нижегородской области. НВД-банк в ходе с российской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
0: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город. Yellow.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

смущена, волосы распущены, брошены небрежно на подушку. Горят уши, и только ветру она послушна. Они дружны, с ним она воздушна, а он умеет слушать. Голый, ей под одеялом, видите ли, душно. Нет, ничего объяснять не нужно, потому что мы молчим, и нам не скучно. Она терпелива, в каждой частице ее тела дремлет огненная сила. Как жрица солнца она красива, с аппетитом тоже порядок. Золотые пряди лучей на завтрак попросила, обливается из щедрого источника. Интересно, что на обед захочет? Слезы ивы или волнистые

можно, пока не решил. Все может быть просто, а может сложно. Ясность ложная, она осторожна. Спесиво, как раннее вино, на ее коже уже все равно. Нежная кожа,

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферист.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Это итоги недели на Радио Рандеву. С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о строительстве объездной дороги вместе с федеральным ритейлером, соглашении нижегородского предприятия с «АвтоВАЗом», участках под инвестпроекта в Нижегородской области и итогах акции «Монетная неделя». Ритейлер «Магнит» реализовал совместный инвестиционный проект с администрацией города Дзержинска. Вокруг поселка Дачный, где находится распределительный центр компании, построена объездная дорога протяженностью более 3 километров. Общий объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей. Площадь распределительного центра Дзержинска составляет более 57 тысяч квадратных метров. Логистический хаб является одним из крупнейших в регионе. Он работает со 136 поставщиками продукции, 10% из которых местные компании. Ранее трафик грузовых автомобилей шел через населенный пункт. Это около 150 больших грузов ежедневно. Также открытие дороги позволит сократить время доставки товаров в магазины Нижегородской области. «АвтоВАЗ» и Нижегородский завод спецавтомобилей «Промтех» подписали соглашение о партнерстве. Документ предусматривает объединение усилий в области производства и реализации специальных транспортных средств, которые дополнят существующую продуктовую линейку отечественного автогиганта. Ключевым направлением сотрудничества станет увеличение модельного ряда коммерческих и специальных автомобилей и расширение каналов сбыта. Коммерческая техника «Промтеха» будет доступна клиентам через официальную дилерскую сеть «Лада». Такой формат позволит предложить покупателям более широкий выбор транспорта с едиными стандартами продаж и сервисного обслуживания. Компания «Car Invest» вложит 220 миллионов рублей в создание промышленного парка на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Земельный совет при региональном правительстве согласовал выделение участка. В промышленном парке планируется размещение производственных компаний из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере автомобилестроительной и легкой промышленности. Всего земельный совет согласовал участки под 11 проектов. Общий объем инвестиций по ним составит около 2 миллиардов 800 миллионов рублей. В частности, ООО «Гидрострой НН» вложит 111 миллионов рублей в строительство цеха по производству комплектующих для очистных сооружений в Дзержинске. ООО «Арзамасская гостиница» – 90 миллионов рублей в строительство гостиницы на 30 номеров в Арзамасе. ООО «Секрет Море» – 140 миллионов рублей в комплекс по переработке рыбы и моллюсков в Арзамасе. НБД-банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе. Также в нашем канале в МАКС.
4: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Я знаю, ты не против одиноких гостей, и я один из тех, кто постучался в твой дом. Мы, может быть, не кстати в этот вечер вдвоем. Ну что ж теперь, если мы здесь вдвоем? Я знаю, ты не хочешь быть случайной простой, но ты не против меня, и все ведет нас к тому. В такие вечера ты выглядишь сама собой и предаешься теплу.

Доброго вечера, всем салют! На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о перестановках в правительстве Нижегородской области, адаптации исторического памятника к современному использованию, грантах на инновационные проекты и итогах акции «Монетная неделя». Правительство Нижегородской области сообщило о новых кадровых перестановках. Министром транспорта и автомобильных дорог назначен Леонид Самухин. Ранее он работал директором Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. Исполняющим обязанности директора ГУАФ назначен Александр Денисов. Вячеслав Горев покидает должность заместителя председателя правительства Нижегородской области по собственному желанию. Исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства назначен Владимир Тужилин, ранее занимавший пост министра экологии. Министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области назначена Ольга Белянина, ранее занимавшая должность заместителя министра кадровой политики правительства Нижегородской области. До перехода в Минкадры Ольга Белянина работала в Министерстве экологии в должности замминистра. Девелопер получил заключение о соответствии проектной документации главного корпуса мельницы Башкирова в районе Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Объект адаптирован под современное использование и готов к вводу в эксплуатацию. Девятиэтажный корпус общей площадью 6500 квадратных метров вмещает 57 квартир, включая 3 пентхауса. Также в здании планируют разместить ресторан, клуб резидентов и коммерческие помещения. Архитектурный облик исторического здания сохранен. Всего в рамках проекта комплексного развития территории застройщик, федеральный девелопер «Глорекс» восстановит 3 объекта культурного наследия. В доме «Келевейн» разместят апартаменты и коммерческие помещения, а мельница «Дегтярева» станет жилым домом. Для реконструкции памятников в Нижнем Новгороде компания получила первый в стране льготный кредит по федеральной программе восстановления объектов культурного наследия – более 645 миллионов рублей. Авторы инновационных проектов из Нижегородской области могут получить до 40 миллионов рублей грантовой поддержки по 4 программам Фонда содействия инновациям. Информационную и организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям оказывает региональное представительство фонда «Технопарк Анкудиновка». По программе «Старт-1» поддержку могут получить проекты в сфере цифровых и промышленных технологий, новых материалов, биотехнологий и энергетики на ранней стадии реализации. Конкурс «Старт-Пром-1» ориентирован на разработку инновационных решений для гражданской промышленности. На конкурс развития НТИ заявки могут подать разработчики, реализующие проекты в области нейроинтерфейсов, нейромедицины и технологической базы для нейросистем. А программа «Коммерциализация био» направлена на поддержку проектов в сфере биоэкономики. НВД-банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки, при этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику, политику, для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
4: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Да, действительно, в эфире программа «Суть дела». Здравствуйте. И я приветствую в первую очередь нашего гостя. Вячеслава Зубарева, основатель и руководитель компании студии «Каскад», представитель фабрики «Каскад» в Порте в Нижнем Новгороде. Все верно?
2: Совершенно верно.
1: Здравствуйте,
2: Алексей.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вы знаете, дорогие радиослушатели, мы, конечно же, с нашими гостями заранее пытаемся поговорить. Это пускай несколько минут, но тут сразу начинаешь понимать. Будешь ты беседовать с человеком, которому есть что рассказать, или тебе приходится просто с кем-то говорить, потому что попросил. Вот сейчас, мне кажется, тот самый случай, когда действительно не просили, а интересно. Потому что я думаю, что давайте вы будете отвечать на эти вопросы. Вы мне рассказали в двух словах о том, что у вас собственное производство и какие-то огромное количество технологий и всего остального. И вы для своей компании сами, вы не просто продаете свою продукцию, а вы ее и производите. Говорите в микрофон ближе, и я с удовольствием с нашими радиослушателями поделюсь этой информацией. В двух словах, чем вы отличаетесь от других производств?
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Наша студия «Каскад» на сегодня представляет в Нижнем Новгороде уникальный продукт. Это продукт фабрики «Каскад» и «Порте», российского производителя, уникального производителя. Хотелось бы отметить, что в чем уникальность? Уникальность в том, что этот производитель с историей более 15 лет на сегодняшний момент уже зарекомендовал себя на российском и международном рынке как производитель уникального продукта. И именно производитель в полном цикле. То есть производитель «Каскад» и «Порте» на сегодня – это производитель полного цикла от производства и переработки алюминиевого профиля. Это покраска, анодировка алюминия. Уникальность – это 26 уникальных цветов данной продукции. Это закалка стекла, металлизация стекла, окраска стекла, работа со шпоном, работа с массивом, работа с массивом в 3D-отделках. Все это
1: то дает... Я так понимаю, что у вас производство такое, о котором мы раньше мечтали, везли из границы, что-то делали, рассказали еще эту историю о том, что многие европейские известные бренды куда-то деваются в последнее время, а вы развиваетесь, и я так понимаю, что чувствуете себя хорошо, потому что у вас постоянно идет развитие, и вы что-то новое открываете в своей компании. Как же так это происходит? И при этом, я так понимаю, что ваша продукция еще становится и дешевле, чем подобный аналог, который существует на рынке в принципе, да?
2: Совершенно верно, Алексей.
1: Вот это же абсолютно фантастическая история, когда российский производитель по качеству выше иностранных, и при этом еще и цена ниже. Ну, это прям для нашего времени просто абсолютно фантастический момент. Вот расскажите, как же так бывает, и почему это происходит, и почему не происходит по всем направлениям в нашей экономике?
2: Ну, так как компания берет все самое лучшее в производстве и создала уникальность благодаря именно полному циклу переработки материалов и полному циклу производства, за счет этого компания имеет уникальное ценовое предложение для конечного потребителя. Разница в цене на сегодняшний момент, если мы берем межкомнатные перегородки, это 15-20% дешевле по рынку.
1: Вот так вот.
2: Да, если мы рассмотрим европейские аналоги, когда-то с этого все начиналось. Дизайн интересный в России. Компании, как Remadesio, это перегородки гардеробные, Polyform, мебель, Flexform, диваны и так далее. На сегодня данные компании стали отчасти уже недоступны по цене. У них тоже растет себестоимость в Европе, и уровень жизни, и коммунальные платежи. Ввиду этого сроки поставки также у них растут.
1: То есть получается, что в нашем случае это даже и здорово, потому что такие компании, как ваша, представляют продукцию российскую высочайшего качества и по

0: находятся. Это же тоже достопримечательность уже города. В центре города находятся творческие люди, которые производят еще. Вот это удивительно, как вот все совместить. И красоту, и еще и качество работ. Вот как мне, человеку, который вот сейчас услышал по радио чуть-чуть, познакомиться с вашей продукцией? Что нужно сделать? Куда обратиться? На что обратите внимание?
1: В Нижнем Новгороде по адресу Большая Покровская, 78, у нас открытый и действует полноценный монобрендовый салон фабрики «Каскад и Порте».
0: Это я могу просто к вам прийти, да, и пообщаться.
1: Можете,
0: да,
1: просто прийти, пообщаться, сделать предварительный расчет, получить консультацию, получить презентацию всей продукции фабрики.
0: И вы знаете, я вот сейчас у нас скоро начнется небольшой перерывчик в нашей программе, и мы вернемся обязательно в студию и поговорим. Вот вы рассказали еще о таком моменте. Мне очень нравятся такие моменты, когда люди так любят свою работу, что еще и помогают другим. Вы сказали, что ваш вот этот знаменитый вот этот вот, как его правильно назвать, это пространство?
1: Салон.
0: Салон, студия. Да? Вашу студию, ваш салон могут прийти и просто дизайнер, который не является вашим клиентом, и провести встречу со своим клиентом. Все правильно?
1: Совершенно верно.
0: При этом получив еще и интернет, и все удобства, вы таким образом поддержите коллег просто.
1: С большой симпатией, с добрым отношением. На момент открытия данного салона, студии «Каскад», у нас уже было запланировано, что данный салон будет являться местом для встречи дизайнера, любого дизайнера Нижнего Новгорода, и не только, со своими клиентами. То есть определенная бесплатная услуга коворкинга.
0: Ну, это достойно.
1: Все, что мы имеем достойно в салоне, все наши услуги, чай, кофе и так далее, определенное уединение, выделенное место для работы с клиентом, мы предлагаем для дизайнеров Нижнего Новгорода.
0: Ага.
1: Большая Покровская, 78, студия «Каскад» ждет вас.
0: Да, нужно запоминать, друзья, это адрес очень интересного места. Мы сейчас продолжим рассказ об этой студии, уникальной студии. Как вы понимаете, люди там действительно необычные, а это значит талантливые.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: В эфире «Суть дела». Суть дела.
1: Мы продолжаем нашу программу, и в гостях у нас Зубарев Вячеслав, основатель и руководитель компании-студии «Каскад», представитель фабрики «Каскад Эпорте» в Нижнем Новгороде. 30 лет опыта в сфере создания интерьерных решений. Есть такой вот опыт у нашего гостя. И мы продолжаем наш разговор об уникальной совершенно компании, которая находится в Нижнем Новгороде. Я так понимаю, что ваш собственный завод находится не в Нижнем Новгороде, да? Ну, это совершенно без разницы для нашего потребителя. Но здесь находится ваше прекрасное представительство, и именно здесь появляются какие-то интересные решения в области интерьеров в частных домах. И вообще, вот для кого вы больше работаете? Для частных потребителей или компаний целых? Какие заказы в основном идут у вас?
2: На сегодняшний день наши заказчики являются частные лица и корпоративные клиенты. Частные лица – это любые объекты от квартир, загородных домов, вплоть до дачных домов. За прошедший период реализовано довольно очень много объектов. Основная задача фабрики – предложить нашему клиенту не только частичную реализацию объекта в виде покупки дверей, межкомнатных перегородок.
1: Что тоже можно.
2: Что тоже можно, да. Но также и подойти к решению реализации дизайн-проекта именно как комплексное решение.
1: То есть это же сейчас и вообще всемировая такая история, да, что комплексное решение, когда полностью весь дизайн осуществляется одной компанией, ну, соответственно, всего помещения условно, да?
2: Да, вы правы. На сегодняшний момент к этому пришли практически все мировые лидеры, все производители. То есть они предлагают клиенту комплексный подход. Это как двери, перегородки, стеновые панели, диваны, кровати, тумбы, комоды, то есть элементы мебели, гардеробные комнаты. То есть комплекс клиента в едином стиле может быть отражен в любом интерьере. Именно... Что создает уникальность именно данного интерьера на долгие годы и уникальность как для конкретного потребителя.
1: Ну, и я так понимаю, что мы еще раз скажем, например, тем радиослушателям, которые чуть позже к нам присоединились, о том, что вы сами и производите эту уникальную фурнитуру, потому что у вас целый цикл полного, да, и это и производство, и дизайнеры, и все вместе работают, и все вместе работают и производят уникальный совершенно продукт, который является по качеству высочайшим, а по цене ниже даже, чем у конкурентов. Все правильно?
2: Совершенно верно.
1: Это здорово. И я так понимаю, что ваши заслуги оценены, и вы в ближайшее время поедете на выставку в Крокус Экспо со своей продукцией.
2: Совершенно верно. В ближайшее время с 19 по 21 февраля в Крокусе будет проходить международная выставка «Ардом», где фабрика «Каскад Эпорте» будет участвовать и займет достойное место. И клиенты, которые посетят и зрители данную выставку, они обратят большое внимание на предложенный ассортимент и сделают для себя правильный выбор.
1: Да, это я даже не сомневаюсь. А вот скажите, у вас же такой опыт работы в этом интереснейшем и, конечно, творческом деле. Как относится к нам, вот именно, допустим, представителям вот Нижегородского вот этого направления, как относится Москве? Есть ли там снобизм какой-то? Все ж лучшее находится в Москве, как считают многие. Или все-таки смотрят и по сторонам специалисты?
2: Так как мы представляем интересы фабрики только в Нижнем Новгороде, в Москве есть свои салоны фабрики «Каскад Эпорте», но, тем не менее, учитывая наш опыт 30-летний, в данном направлении работа с интерьером, создавая уникальные интерьерные решения, у нас периодически постоянно есть клиенты из Москвы. Так же, как нижегородские дизайнеры имеют московские объекты, так и мы сопровождаем их. То есть, невзирая на то, что в Москве есть свои салоны «Каскад Эпорте», опыт наш с историей в 30 лет, он бесценен.
1: Вот.
2: И наши клиенты это ценят.
1: Вот я к этому и вел это все. Давайте еще раз подытожим. Во-первых, мы должны с вами рассказать о том, как познакомиться с вашей уникальной абсолютно продукцией вашей компании. Давайте адрес салона и адреса в интернете, наверное, тоже мы должны назвать. Как бы, чтобы побыстрее найти. Или я просто могу в поисковике название вашей компании вбить «Каскад и порт» и сразу пойму, куда.
2: Нет. В Нижнем Новгороде ждем вас по адресу Большая Покровская, 78, сайт каскаты.ру. В поисковике можно забить «Большая Покровская», «Студия Каскад» или «Студия Каскад», «Двери, перегородки».
1: Вот. Это просто очень важный момент.
2: Кому надо, нас нельзя не найти.
1: Ну, вы знаете, мы лучше всегда подскажем нашим радиослушателям, куда обращаться. Тем более, что я так понимаю, что на вас, наверное, достаточно косо должны смотреть ваши конкуренты, находящиеся в Нижнем Новгороде, поскольку у них цены выше, а качество не факт, что лучше. В любом случае, человек, который собрался изменить свою жизнь, именно поменять интерьер, где бы то ни было, он, конечно, будет сравнивать. Он будет смотреть, и для того, чтобы быстренько найти правильный ответ, вот он должен все это понимать. Скажите, пожалуйста, какие перспективы? Вы мне рассказали о каком-то таком серьезном росте и развитии вашего именно производства, да? То есть, что постоянно что-то появляется новое. В тот момент, когда все плачут и говорят, что у них нет работы и все плохо, вы говорите о постоянном развитии. Это правда так? Или вы просто нам рассказываете сказки?
2: Нет, конечно же, фабрика постоянно развивается. Мы даже со своей стороны в Нижнем Новгороде, имея красивый, уникальный салон на Большой Покровской, 78, мы не успеваем обновлять экспозицию, насколько быстрыми шагами, ускоренными темпами развивается сама фабрика, само производство. Да, в этом и есть отчасти тоже уникальность. То, что есть тренды, есть перспективы, есть обратная связь с нашим клиентом, с дизайнерами по интерьеру, с архитекторами. И фабрика не стоит на месте. Она это слышит, она движется вперед.
1: То есть, если у нас так развивается серьезно вот само производство, то есть можно видеть о том, что ничего не стоит на месте, а все действительно продолжает расти и развиваться даже в это непростое время.
2: Совершенно верно. Как приведу пример активного его развития. На сегодняшний момент при строительстве многоквартирных домов появилось модно застройщикам применять планировочное решение, выделять гардеробную комнату как отдельное помещение.
1: Так.
2: Фабрика «Каскад» предлагает для наших клиентов 6 видов гардеробных комнат. Все они разные, стилистические, имеют разное наполнение. То есть, имея подсветку, выдвижные модули. Вариаций очень много. Это реально уникальный продукт. 6 видов гардеробных комнат, которые на сегодняшний момент, в течение 25 года, очень многие уже нашли своих клиентов. Люди пользуются, люди довольны. Происходят дозаказы. Опять же, уникальность фабрики в том, что на протяжении длительного времени мы можем доукомплектовывать свои объекты. То есть сегодня мы купили, допустим, дверь и перегородку. Завтра мы купили тумбу под телевизор. Потом мы купили гардеробную, витрину. Работа непосредственно...
1: То есть все можно докупать просто
2: совершенно
1: со временем,
2: верно,
1: да?
2: Совершенно
1: верно. Появились деньги.
2: Это уникальность производителя.
1: А вот сейчас современные тенденции такие, что если ты сразу не купил, то потом и не найдешь частей. Такого не бывает?
2: У нас такого не бывает.
1: Вот. Это очень важно, потому что наши китайские друзья этим славятся. Если ты сразу все не купил, весь комплект какого-то оборудования, то ты потом можешь его не найти, они уже новые изобрели и придумали. Здесь все правильно. Здесь я могу спокойно рассчитывать свои силы. Если я купил часть интерьера, то потом я знаю, что через месяц или через два я могу продолжить покупать и расширять его, да? Вот это очень хорошая и очень важная вещь. И я напомню нашим радиослушателям о том, что «Каскад Порт» — это такая интересная история, что вы можете просто себе купить дверь, а можете полностью обновить весь
2: интерьер.
1: Весь интерьер, всей квартиры или всего помещения, в котором вы это проводите. Это интересно. Что бы вы сказали нашему, вот на прощание, нашему радиослушателю, который, услышав рассказ о вашей замечательной студии «Каскад и Порте», и фабрика уникальная, как оказалось, услугами которой хочется пользоваться, и вдвойне приятно, что это российский производитель, а качество это высочайшее, посерьезнее, чем во многих европейских странах. Вот что вы пожелаете человеку, который сейчас, может быть, задумался? Вот скоро я все-таки соберусь и сделаю ремонт. И вот стоит ему идти или продолжать сидеть и стесняться?
2: Однозначно. Нужно сделать правильный выбор. Любой бизнес строится при выборе продукта от дорогого к дешевому. Ну, наверное, будет правильно не стесняться сделать запрос, получить предварительный расчет. И зная уникальность компании, тренды, то, что предлагает наша фабрика «Каскад и Порте», вы будете понимать, куда двигаться дальше. Так как фабрика «Каскад и Порте» — это не только производитель, это реально партнер, который помогает создавать интерьеры. Данные интерьеры отражают тренды современного мира, современного дизайна. Ну и также вся наша продукция и реализованный объект, они реально отражают индивидуальность каждого нашего заказчика.
1: В общем, можно, прогуливаясь по нашей любимой улице, зайти к вам и просто поговорить.
2: И просто попить кофе.
1: И просто попить кофе и обсудить с вашими дизайнерами, и обсудить с представителями компании о том, что бы я хотел и какие у меня есть возможности. Это же тоже немаловажно. Человек может распланировать целый цикл нужных дел, да, и постепенно начать менять свое пространство.
2: Вы правы.
1: Это здорово. Друзья, у нас был в гостях Зубарев Вячеслав, основатель и руководитель компании студии «Каскад», представитель фабрики «Каскад Порте» в Нижнем Новгороде. 30 лет опыта в сфере создания интерьерных решений. Спасибо вам, что пришли в гости. Ждем вас вновь.
2: Вам спасибо, Алексей.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Радио «Рандеву». 103.4 FM.
3: Радио «Рандеву».
0: Радио «Рандеву». Вы слушаете «Радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи. В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о строительстве объездной дороги вместе с федеральным ритейлером, соглашении нижегородского предприятия с «АвтоВАЗом», участках под инвестпроекта в Нижегородской области и итогах акции «Монетная неделя». Ритейлер «Магнит» реализовал совместный инвестиционный проект с администрацией города Дзержинска. Вокруг поселка Дачный, где находится распределительный центр компании, построена объездная дорога протяженностью более 3 километра. Общий объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей. Площадь распределительного центра в Дзержинске составляет более 57 тысяч квадратных метров. Логистический хаб является одним из крупнейших в регионе. Он работает со 136 поставщиками продукции, 10% из которых местные компании. Ранее трафик грузовых автомобилей шел через населенный пункт. Это около 150 больших грузов ежедневно. Также открытие дороги позволит сократить время доставки товаров в магазины Нижегородской области. «АвтоВАЗ» и Нижегородский завод спецавтомобилей «Промтек» подписали соглашение о партнерстве. Документ предусматривает объединение усилий в области производства и реализации специальных транспортных средств, которые дополнят существующую продуктовую линейку отечественного автогиганта. Ключевым направлением сотрудничества станет увеличение модельного ряда коммерческих и специальных автомобилей и расширение каналов сбыта. Коммерческая техника «Промтеха» будет доступна клиентам через официальную дилерскую сеть «Лада». Такой формат позволит предложить покупателям более широкий выбор транспорта с едиными стандартами продаж и сервисного обслуживания. Компания «Кар Инвест» вложит 220 миллионов рублей в создание промышленного парка на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Земельный совет при региональном правительстве согласовал выделение участка. В промышленном парке планируется размещение производственных компаний из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере автомобилестроительной и легкой промышленности. Всего земельный совет согласовал участки под 11 проектов. Общий объем инвестиций по ним составит около 2 миллиардов 800 миллионов рублей. В частности, ООО «Гидрострой НН» вложит 111 миллионов рублей в строительство цеха по производству комплектующих для очистных сооружений в Дзержинске. ООО «Арзамасская гостиница» 90 миллионов рублей в строительство гостиницы на 30 номеров в Арзамасе. ООО «Секрет Море» 140 миллионов рублей в комплекс по переработке рыбы и моллюсков в Арзамасе. НБД Банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
4: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: «Рандеву». Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту область освещаем. И сегодня у нас в гостях заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех» Инна Ворошилова. И будем мы говорить о новых предложениях застройщика «Агроспецтех». Инна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Инна, ну, вы всегда с новостями к нам, и мне кажется, вообще можно, знаете, уже делать постоянную такую рубрику, потому что то, как развивается ваша команда, ваша компания, какие проекты вы создаете, какие вводите в эксплуатацию, не хватит пальцев обеих рук, чтобы пересчитать. Предлагаю рассказать о новом объекте, собственно, где он расположен, какая у него есть концепция, какой, раньше бы мы сказали, месседж, а сейчас... какой смысл он несет в себе, какой инфраструктурой окружен. В общем, все хочется узнать.
2: Да, у нас стартовал вот буквально недавно новый проект. Это жилой комплекс «Дом на Путейской». Несмотря на то, что это один дом, все равно это комплекс. И почему это комплекс, сейчас вот как раз я раскрою эту тему. Дело в том, что житель, приобретая новое жилье в наших проектах, он получает комплекс, состоящий из комфорта, бытового комфорта. Вот. И вот только в комплексе то, что мы собираем, да, вместе с архитекторами, это создается вот это ощущение, что ты живешь на несколько уровней выше, чем ты жил раньше. Вот. К примеру, дом на Путейской – это закрытая территория двора. Вот, то есть это паркинг только для своих. Это детская площадка, которая отделена домом от парковочных мест. И, соответственно, дополнительная безопасность этой площадки. Конечно, дополнительное озеленение. И так район, ну, без того очень экологически чистый, да, там очень много зелени во дворах, плюс озеро сортировочное, мы знаем. Дом находится как раз недалеко от озера сортировочного. Там же располагается конный клуб. То есть все располагает к такому здоровому образу жизни. Если вот мы вспомним наш первый проект в этой локации, это жилой комплекс «Лесной», вот, то дом на Путейской – это продолжение серии таких клубных домов. Вот, поэтому это дополнительные высокие потолки. На первом этаже увеличенная высота потолков 3 метра, 2,75 на всех остальных этажах. То есть это дает дополнительный комфорт именно внутри пространства жилого. Мы ставим только премиальные лифты в наших проектах. Это бесшумные, скоростные, лифты с большим просветом, чтобы все крупногабаритное, да, что нужно пронести в квартиру, матрасы, шкафы, все это входило свободно в лифт, и вы не переплачивали за подъем. Вот, чтобы мама, если ждет ребенка с коляской, да, около лифта, они спокойно дождались лифта грузопассажирского, и поэтому все лифты грузопассажирские, да, чтобы они не пропускали маленький лифт, потому что он им неудобен. Поэтому здесь тоже это продуманное решение. То есть экономия времени, удобство, комфорт – это все заложено в проекте. Плюс сама локация. Дом стоит в окружении детских садов, школ, богатой инфраструктуры, магазинов. Вот. Это удобно, и в то же время он несколько отдален от Московского шоссе, а, соответственно, он находится в более такой чистой экологической зоне. Вот. Мы знаем, что именно вот район сортировки очень любит работники железной дороги. Вот. И, по сути, железная дорога – это экологически чистый транспорт. Вот. Поэтому...

0: молодежь, люди, которые вкладываются в недвижимость для своих детей, для будущего их обучения, из других городов. Наш город славится тем, что здесь очень хорошее образование и огромный образовательный кластер. Вот, поэтому приезжают со всей России люди учиться, да, и востребованы, в том числе студии, да, и поэтому вот мы одну квартиру на этаже, один стояк студии мы сделали в этом доме. Это у нас из всех проектов отличительная особенность. Вот мы запустили как раз именно дом, в котором будет присутствовать одна студия. Остальные квартиры однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Но при этом даже в студии есть место под гардеробную. То есть она такая просторная, да, 25 метров. И она позволяет себе разместить и кухонный гарнитур, и зону хранения, и спальную зону полноценную. Мы вычислили этот метраж, в общем-то, на опыте наших апартаментов на Родионова, которые мы строили. И мы видим, насколько они успешные и востребованные, и удобные для использования, потому что там были метражи как раз 24-27 метров, вот такие вот. Это нужно, это требуется, и поэтому мы здесь тоже этот момент учли. Вот. Понятно, что старт продаж.
1: Уже.
0: Понятно, что цены будут расти. И вот для тех, кто действительно хочет успеть, нужно действовать именно сейчас.
1: Ну, зная ваш щепетильный подход к разным, да, финансовым программам, собственно, найти способ, как сделать это выгодно для покупателя, поэтому даже не буду вдаваться в подробности, зная, что вы над этим всегда работаете и предлагаете не один вариант, а несколько. Инна, вопрос вот какой. Заходил, заглянул... Думаю, стоит обратить на это внимание. На сайте Агроспецтех вы создали новый раздел «Личный кабинет». Собственно, какие операции там можно осуществлять? Ну и, собственно, сайт, мне кажется, стоит озвучить.
0: Вы меня порадовали, честно говоря, когда я слышу, что вы были в личном кабинете, значит, у вас есть мысли о покупке недвижимости.
1: Ну, конечно. А как иначе?
0: И это здорово. Да, действительно, мы понимаем, что настолько стремительно вообще развивается век технологий, и мы не отстаем, мы все свои проекты в том числе делаем технологичными, а уж раз проекты такие, то и нам нужно двигаться в сторону покупателя, в сторону клиента, который любит сокращать время на покупку квартиры, на выбор квартиры. И да, мы запустили на сайте личный кабинет. Вы заходите на сайт, регистрируйтесь в личном кабинете, и все. Для вас открыта вся информация. По ценам, по наличию квартир, по акциям, которые проходят, да. Вы отслеживаете изменения, которые происходят. Даже тот, кто купил уже недвижимость, им тоже интересно быть в личном кабинете, потому что они видят изменения, видят конечность предложения, что застройка квартиры заканчивается, а стоимости растут, и это их приятно радует. Вот, поэтому много плюсов для всех, и для тех, кто на этапе выбора, и для тех, кто уже купил. Вот, поэтому рекомендую всем это делать. Плюс вы сокращаете время, вы можете заявку на бронь отправить непосредственно из личного кабинета. Опять же, что касается офисов продаж, да, мы работаем в рабочее время, когда все тоже работают. А личный кабинет – это любое время, даже ночью. Вот хотите вы купить недвижимость ночью, и вам это теперь возможно сделать. Поэтому, кому не спится, добро пожаловать к нам в Агроспецтех. В онлайн.
1: И, да, Инна, еще вот какой момент. Я из встречи нашей, да, каждой встречи понимаю, что если вот так вот в целом посмотреть на то, что вы предлагаете, на то, что вы строите для людей, ну, можно сказать, что у вас вообще полный ассортимент на любой вкус, да? Это и элитная недвижимость в центре города, мы знаем, и дома комфорт-класса в нижней части города, разные районы.
0: Да.
1: Собственно, правильно понимаю, что, конечно, покупатели элитного жилья, да, и покупатели комфорт-класса могут отличаться. Компетентность сотрудников вашей компании, она настолько широка, что вы можете и подобрать, и предложить, и найти общий язык, собственно, с каждым покупателем.
0: Да, потому что у всех есть определенная задача, определенная идея покупки. И когда люди открыто с этим делятся, с менеджером, он непосредственно под ситуацию клиента, под его вот эту задачу, да, делает...

0: несколько вариантов решений, предложений делает. Вот. А сейчас у нас, знаете, как мир, он тоже, да, вот меняется в этом плане. Есть стереотипное мышление, да, что как только вы обратились к менеджеру по продажам, все, вас будут доставать, звонить вам, всячески навязывать и все остальное.
1: Это горький опыт,
0: у
1: да.
0: У нас другая вообще, в принципе, технология, и мы говорим людям о том, что вы сократите время, и вы получите больше выгоды, если вы сразу расскажете, какая у вас задача, какая у вас идея, потому что у менеджеров колоссальный опыт. Они видели в своей жизни столько различных ситуаций, и поэтому вариативность решений может быть такая, о которой, ну, простой человек даже не думает. Ну, то есть он не располагает стольким множеством параметров переменных, чтобы учесть их все, да, поэтому проще сократить время. Это как поход к врачу, да, если вас врач спрашивает, что вас беспокоит, какая у вас боль, вы же ему все рассказываете, и тогда он находит для вас решение. И то же самое и здесь. Ничем не отличается. У вас есть задача, ну, кто-то в продажах называет это боль, да, потому что она временная, и ее можно снять простым решением. Вот. И мы как раз именно этим и занимаемся. Поэтому менеджеры задают вопросы клиентам, снимают, так скажем, картину, да, и начинают предлагать решение. Иногда у нас люди покупают, приходят, например, с одним видением, да, они привыкли, у них есть сила привычки, они любят жить в одном районе, вот, а потом выясняется, что для них, для их образа жизни, для их детей вообще лучше другой район рассмотреть. Вот мы строим, ну, можно сказать, во всех районах города. Приокский пока еще мы не затронули, да, но и Сормово, и Московский район, и Канавинский район, Ленинский район, Нижегородский, Советский. Везде есть объекты наши. И, конечно, при таком разнообразии вы просто, ну, в рамках одного застройщика можете рассмотреть несколько вариантов, выбрать только тот, который вам подходит и самый выгодный для вас оказывается. Вот. Ну, не забываем, что у нас есть трейды. Вот. То есть есть и выкуп недвижимости, поэтому сделки проходят более безопасно, более комфортно и быстрее намного. Вот поэтому здесь, да, вы правы совершенно.
1: Инна, тогда я предлагаю, ну, понятно, что на сайте личный кабинет работает круглосуточно. Я предлагаю напомнить адреса, где можно с менеджерами как раз обсудить все желания, все нюансы и подобрать необходимые финансовые инструменты для того, чтобы мечта людей исполнилась как можно скорее. Куда обращаться?
0: Обращаться в наших же проектах, в наши же офисы продаж. Самый первый наш офис, который был открыт на улице Героя Сафронова, это офис Заречной части города. Также апартаменты на Родионова, на первом этаже у нас размещен офис продаж Родионова 136Б. Пожалуйста, приходите, уже давно офисы работают и ждут. И вот нас сегодня слушают, да, но именно в этот момент у нас уже собирают мебель, расставляют, так, да, стулья и готовят еще один офис продаж для жителей как раз вот Канавинского, Московского, Сормского района. Это жилой комплекс от «Патриот», и мы в нем открываем наш офис продаж. Проспект Героев, дом 5.
1: Вот. Отлично.
0: Это, да, центральная локация, так скажем, он стоит на границе нескольких районов, и получается, что это уникальное место, куда действительно могут приехать и сормовчане, и жители Московского района, да, и Канавинского, и всем это будет удобно, и метро недалеко. Вот, поэтому через неделю уже добро пожаловать в наш новый офис.
1: Отлично.
0: 4 мая мы начинаем работу еще и в нашем жилом комплексе «Патриот».
1: Здорово. Инна, огромное вам спасибо. Правда, восхищаюсь тем, какими темпами вы развиваетесь и насколько широк. Слово «ассортимент» мне не нравится, но насколько широка душа и подход к тому, чтобы сделать людей счастливыми у вас, у вашей команды. Спасибо вам огромное. Друзья, у нас в гостях в рамках программы «Суть дела» сегодня заместитель директора по продажам группы компании «Агроспецтех» Инна Ворошилова. Инна, до встречи.
0: Спасибо вам за приглашение. Я всегда рада вашим вопросам. Они интересные. Ну, а вас на личном кабинете ждем почаще.
1: Удовольствием. Друзья, это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первой очереди туркомплекса на Грудном канале, годовой инфляции в Нижегородской области, реализации исторической недвижимости и итогах акции «Монетная неделя». В Нижнем Новгороде совершено строительство первой очереди туристического комплекса «Экопарк» на Грибном канале, пятизвездочного отеля на 265 номеров. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что комплекс ориентирован на здоровый образ жизни, и на его территории будет полностью исключена продажа алкоголя. Инфраструктура парка объединяет гостиницу, рестораны, общественное пространство, а также термальный комплекс с бассейнами под открытым небом. Открытие термального комплекса запланировано на третий квартал 2026 года. На прилегающей территории создается спортивная инфраструктура. Это первый отель в Нижегородской области, созданный в рамках льготного кредитования по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и в рамках заключенного соглашения о защите и поощрении капиталовложений, позволяющего заморозить текущие налоговые и регуляторные правила на весь срок действия соглашения, а также компенсировать часть затрат на создание объектов инфраструктуры. Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в марте 2026 года увеличилась с 6,5% до 6,7%, говорится в сообщении Волго-Вятского главного управления Банка России. В Нижегородской области годовая инфляция в марте немного выросла до 5,7%, но по-прежнему остается ниже общероссийского уровня 5,9%. В округе в целом и в 10 регионах ПФО в отдельности в марте цены росли чуть быстрее, чем в феврале. За март цены увеличились на 0,7%. В Нижегородской области на 0,8%. Из продовольственных товаров в марте продолжали дешеветь молочные продукты благодаря росту производства сырого молока в начале года. При этом из-за традиционного увеличения спроса перед праздником выросли цены на куриные яйца. Среди непродовольственных товаров снизились цены на бытовую технику, в том числе из-за того, что люди меньше покупали кредит, прокомментировали в Волго-Вятском главном управлении Банка России. Особняк Ильиной на улице Минина в Нижнем Новгороде выставлен на торги. Начальная цена исторического здания составляет 10 600 000 рублей. Площадь здания составляет более 370 квадратных метров. Общая площадь земельного участка – 794 квадратных метра. В конкурсной документации отмечается, что имеется техническая возможность подключения здания ко всем видам инженерных сетей. Место расположения строения является чрезвычайно привлекательным для объектов коммерческой и жилой недвижимости, что обусловлено хорошей транспортной доступностью и историко-географическими характеристиками места. Вид разрешенного использования участка – деловое управление, возможное использование объекта – гостиница, прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить УКНРФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находится в стадии активных торгов. НВД-банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Макс.
4: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: listen to Radio Rendezvous.
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Рандеву», микрофон Ирина Ростова, и это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами из разных областей, задаем вам самые интересующие нас вопросы, и эту область очень широко раскрываем и обсуждаем. Друзья, сегодня у меня в гостях интересный гость. Это управляющий партнер жилого комплекса «Дом на набережной» Роман Димуров. Роман, здравствуйте!
3: Ирина, здравствуйте! Спасибо, что позвали в вашу программу.
2: Друзья, сегодня мы поговорим, как мне кажется, на тему, интересующую современное поколение и как раз-таки современный мир – это осознанное потребление в сфере как раз-таки приобретения и распоряжения собственным жильем. То есть как эстетика, технологии и функциональность бизнес-класса влияют на выбор жилья и что нам с этим новыми тенденциями в нашем мире делать. Роман, первый вопрос к вам. Насколько я знаю, что жилой комплекс «Дом на набережной», он построен по принципу вертикального города. Вот расскажите вообще, что это за принцип такой, да, концепция вертикального города и как она в вашем проекте реализовано?
3: Ну, это не совсем так. Все-таки, если мы говорим про концепцию вертикального города, это когда у тебя стоит какая-то башня-небоскреб, условная Москва-Сити, в котором люди и живут в каких-то апартаментах, работают, им там же нужно покупать продукты, проводить досуг. У нас все-таки жилой комплекс такого более домашнего формата. Но в чем заключается концепция? Вообще все эти концепции строятся на том, что вот есть люди, которым нужно в этом пространстве каким-то образом жить и существовать, и у них у всех разные интересы. Более такая московская концепция, которая везде применяется, это концепция 15 минут. Это когда ты можешь решить практически все свои вопросы в 15-минутной доступности. Ну, там, условно, сходить в МФЦ, в поликлинику, в детский сад и так далее. И вот как раз задача девелопера, она и заключается в том, что ты, когда делаешь какой-то проект, ты должен учесть разные сценарии жизни для разных групп людей, и в том числе предусмотреть, что если тебе что-то не хватает, и ты можешь как девелопер предложить этот продукт, ну, условно, магазину дома, ты можешь спроектировать пространство, в котором потом будет магазин дома, и потом, ну, пригласить туда ритейлеров, и они там сделают это. Ну, это как пример. Или если ты видишь, что рядом есть детский сад, это обязательно должно быть, чтобы дом вообще появился. Но ты понимаешь, что он там не совсем, например, тот, который аудитория твоя хочет, ты можешь спроектировать частный детский сад, как вот мы сделали во второй очереди. Мы видим то, что некуда детишкам иногда ходить, и хочется какое-то пространство очень удобное, удобно, условно, ты спустился, оставил ребенка в детском садике, уехал на работу, вернулся, забрал. Это упрощает как раз жизнь. И это есть ключ концепции, которая, ну, по-разному называется, где-то вертикальный город, где-то там концепция 15 минут, что ты можешь разные сценарии жизни применять в одном объекте, и это удобно для тебя.
2: Но учитывая пожелания, получается, разных групп населения, опять же, чтобы все чувствовали себя максимально комфортно в
3: этом
2: месте.
3: Да, ну, потому что не у всех есть дети, кому-то другое важно, кому-то важно там на прогулку выйти, а кому-то побегать. И они как-то должны на этой дорожке разойтись условно, чтобы люди, которые бегают, не мешали, им было куда убежать и не мешать гуляющим там семьям. А гуляющим семьям было комфортно находиться там и поговорить. И там накладывается очень много слоев. Ну, то есть, если ты хочешь, чтобы можно было погулять, это должно быть безопасно. Безопасно – это там ряд факторов включается, там свет, видеонаблюдение или там закрытая территория. И вот это вот наслоение, это есть некий девелопмент, который укладывается в концепцию, которая строится, ну, компанией-застройщиком.
2: Такая, знаете, получается концепция многофункциональности.
3: Да, но на этом и строится вообще сейчас все проектирование, потому что жизнь стала очень динамичной, и вообще очень много сценариев поменялось у людей. Там люди перестали ходить в магазин, люди стали заказывать доставку, например. И эта доля там растет. И раньше там условно надо было магазину дома, а сейчас, может быть, надо dark kitchen какую-то создать. И за этими тенденциями...
2: Доставку дома.
3: Да, это нужно очень сильно отслеживать, потому что ты когда ты застройщик, ты проектируешь там сегодня, а строишь через 3 года условно. а люди заселяются еще там 3 года, и тебе нужно так попасть, чтобы у тебя объект был живой в тот момент, когда он начал функционировать.
2: Роман, а вы как девелопер согласны с тем, что сейчас люди больше ценят как раз-таки не метраж приобретаемой квартиры, а именно вот эту эстетику внешнюю и внутреннюю, возможно, и также многофункциональность в домах? Или здесь есть у вас другое мнение?
3: У меня полностью, я поддерживаю это мнение. Тут, наверное, нужно какой-то честный ответ дать, что это связано не только там с какими-то маркетинговыми усилиями застройщика, но жилье сильно подорожало. Количество среднегодовых зарплат на покупку там какой-то квартиры с каждым годом растет. Ну, то есть раньше нужно было 5 годовых зарплат, сейчас условно 8 или 10 годовых зарплат нужно отдать, чтобы купить себе жилье. Поэтому, конечно, люди стали очень требовательны, и они хотят максимально полезно использовать каждый купленный метр, за который было оплачено. Поэтому стали эргономичными планировки, более компактными квартирами. И из вот этого уплотнения вырастает некая проблема. Ну, когда ты начинаешь жить в более компактном пространстве, тебе как человеку, ну, может не хватать каких-то...
2: Свободы воздуха.
3: Свободы воздуха, да. И тебе нужно дать это человеку. То есть он должен иметь возможность выйти во двор и также найти себя с разными интересами. Кто-то спортсмен, позаниматься на турнике, кто-то почитать лавочку в тишине, кто-то покидать мяч, кто-то с детьми. И вот это вот большое количество сценариев, которые ты дома не можешь сделать, потому что, ну, там нету для этого пространства определенного. И вот вся как раз и задача бизнес-класса, задача девелопера настроиться, вот дать эти пространства, это третье место, которое находится где-то вот между домом и работой условно.
2: Между стенами.
3: Не между стенами. Это вот, ну, если мы там возьмем Англию, то это, наверное, британский паб, когда ты после работы заходишь. А здесь все-таки мы какую-то более широкую берем палитру, потому что нам нужно, чтобы и взрослая категория людей могла себе найти место, и там и молодежь, совсем детишки, и чтобы они могли развиваться, чтобы это было тоже безопасно, комфортно. И поэтому мы включаем некие

0: работаете?
1: Мне не могу не поспорить здесь в каком смысле. Наверное, все новые технологии появляются из-за какой-то боли, которую, ну, вот любая компания ищет боль у потребителя, чтобы удовлетворить ее обычно за деньги. Вот. Поэтому, скорее всего, новые технологии, они все ложатся на какие-то тренды, а тренд у нас это супер ускорение жизни. Но она становится очень динамичная, очень насыщенная, и у тебя нет времени на многие хлопоты. Поэтому у нас экономика услуг сейчас в развитых странах, и у нас и услуги сейчас очень часто выполняют ту функцию, как раз которую человек просто, ну, не успевает выполнить. Поэтому мы говорили только что про доставку еды. Это просто, ну, банально быстрее, чем сходить в магазин. Что полезнее, ты можешь потратить калории, там, не знаю, находить шаги свои. Вот.
0: Внутриспорт свою жизнь, да?
1: Да, но это занимает время. А тебе вот у тебя есть там 15 минут, тебе нужно, чтобы принесли уже что-то более-менее готовое. Вот он, этот сервис, и появляется. И как раз новые технологии и стараются сделать вот эту жизнь бесшовной, чтобы не отнимать у тебя лишние вот эти минуты, чтобы все у тебя шло, ну, как бы по более динамичному сценарию.
0: Но здесь, мне кажется, важно еще учитывать момент именно самой внутренней планировки дома, да, то есть, конечно, третье место – это замечательная возможность действительно выйти куда-то отдохнуть, но я по своему опыту могу сказать, что современные люди чаще стремятся все-таки в какие-то особенно тяжелые трудовые будни, да, находиться больше дома, то есть с семьей, с близкими, или просто как такой некий тихий, безопасный уголок, где можно действительно отдохнуть. Вот что касается жилого комплекса «Дом на набережной», а какие варианты планировок сейчас вы предлагаете людям, и почему именно такие варианты, то есть чем обоснована эта популярность?
1: Ну, чуть-чуть издалека начну. Вот у нас в первом доме было большое количество планировочных решений, они были разные, там и с эркерными окнами и так далее. Вот потом мы его построили, увидели, что люди ломают перегородки и делают все под себя.
0: Ну, то вот, есть наверное... то, что вы строили, по сути, было...
1: Ну не то, что... Ну вот ты когда покупаешь квартиру мечты, условно, с видом на реку, вот там, ты мечтаешь о том, чтобы гулять, и ты хочешь сделать максимально то, что ты представлял себе, а не то, что представил, видимо, застройщик. Ну, понятное дело, что это не все делали, но мы поняли, что бизнес-класс, он как раз в том, что человек сам выбирает, как он хочет жить, делает это все дело под себя, и поэтому вот во втором доме мы не стали делать планировки. Да, мы нарисовали наше видение, как это может быть для тех, кому нужно как-то ускориться или от чего-то оттолкнуться. Но в целом ты волен сделать из любой квартиры любую, условно. Вот у нас есть однушки, из которых можно попробовать даже двушку придумать. И наоборот, сделать из условной нашей трешки, которую мы придумали, однокомнатную квартиру, просто большой кухней-гостиной.
0: То есть получается некий трансформер. Квартира-трансформер.
1: Это свобода выбора. Это на самом деле в части ремонта не такие большие затраты, но когда ты имеешь возможность сделать под себя сразу, это, ну, как раз та свобода, которую хочется найти в таком классе жилья.
0: Но опять же, если, допустим, я хочу сделать квартиру не 5 квадратных метров, да, там, допустим, 15, то это тоже, возможно, реализуемо. И здесь, знаете, мне откликается такая позиция, что вы даете некий шаблон, да, то есть некое направление мысли, возможно, для человека, кто совсем не знает, чего он хочет. А дальше уже он может также ориентироваться на свои предпочтения вместе с дизайнером, да, или, например, со своей семьей. И дальше уже от этого идти и развивать свою идею, реализовывая вот именно, как вы сказали, квартиру мечты, вот дом, как я хочу, не ограничиваясь какими-то рамками.
1: Да, все верно. Ну, когда тебе дается выбор, ты, конечно, можешь сделать лучше для себя и интереснее, и то, как ты мечтал это сделать.
0: Замечательно. Роман, мы с вами затронули такую очень большую веху в современном строительстве, да, и в трендах, и в тенденциях. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что дальше как раз-таки будем обсуждать про и говорить про баланс между трендовыми решениями и долговечностью архитектуры. Более подробнее раскроем эту тему, что же такое на самом деле сейчас осознанное потребление. Напомню, друзья, что у меня в гостях сегодня управляющий партнер жилого комплекса «Дом на набережной» Роман Демуров. Мы с вами прервемся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, друзья.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: слушай радио «Рандеву».
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: «Рандеву». Друзья, мы продолжаем наш эфир. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Микрофон Ирина Ростова. Я напомню, что у меня сегодня в гостях управляющий партнер жилого комплекса «Дом на набережной» Роман Дымуров. Друзья, и мы с вами уже поговорили как раз-таки на тему современных застроек, то есть в чем вообще приоритетность при выборе бизнес-класса у людей, которые желают создать квартиру мечты, да, и почему свободная планировка сейчас пользуется наибольшей популярностью в наше время. Роман, что касается как раз-таки трендов, да, и долговечности жилья, вот расскажите нам, как девелопер, как вы балансируете между какими-то трендовыми концепциями, которые, конечно же, люди хотят реализовать в своей квартире, да, и все-таки долговечностью архитектуры, потому что нам всем хочется въехать в дом и быть уверенными, да, что какое-то продолжительное время, там несколько десятков лет, нам этот дом действительно послужит верой и правдой.
3: Ну, вот это и есть основной тренд, чтобы архитектура, ну, сохранялась со временем. Чтобы архитектура со временем сохранялась, она должна быть сделана из каких-то материалов, которые красиво стареют, например. Если мы возьмем первый дом, у нас там сделано решение из клинкерного кирпича, который, ну, правда, очень красиво. Это вот в Лондоне много домов. Ну, сейчас и в Нижнем много домов в клинкерном кирпиче. Но это я к тому, что он и через 20, через 30 лет, он, наоборот, только некую благородную патину будет приобретать. А во втором доме у нас тоже будут интересные решения, связанные с материалами. У нас будет применен материал, который очень сильно напоминает медь на верхних этажах. И в объемной фактуре это будет очень необычно смотреться. И я думаю, что это такая очень долговременная история. Вот. Ну, при этом мы сотрудничаем с архитекторами, которые там регулярно каждый год выигрывают разные архитектурные конкурсы, находятся, так сказать, на пике, на тренде и используют и те, и другие решения. То есть, если мы возьмем условно архитектурные решения, то там важно заложить долгосрочную основу. Если мы там внутренние какие-то экстерьеры, то там можно более трендовое решение дать, потому что его потом можно и немножко поменять.
2: Угу. А за счет чего как раз-таки обеспечивается вот безопасность и долговечность этой архитектуры? Как раз-таки за счет материалов, получается? Или еще за счет, вот вы сказали, выбора партнеров, с которыми вы работаете?
3: Ну, конечно, это комбинация каких-то решений застройщика. Найти подходящего архитектора, который будет откликаться и тебе, и аудитории, которая... Ведь встроить дом в существующую застройку — это, ну, сложная история. Если вы обратите внимание, Нижний, ну и вообще вся Россия, она же очень эклектична. Тут у тебя рядом стоит особняк 19 века, потом какой-нибудь советский, ну, там, хрущевка, предположим, рядом стекляшка, и вот тебе здесь, вот в этой локации нужно поставить какой-то дом, который совсем будет гармонично сочетаться и при этом быть в тренде, быть на пике какой-то доминантной района. Вот, с этим не все могут справиться. Ну, вот мы ищем какие-то эстетические совпадения при поиске архитектора. И обязательно учитываем контекст местности. То есть анализируем локацию, встраиваем ее. Это долгий процесс, и в этом участвует в том числе город. То есть застройщик, когда делает какие-то архитектурные решения, он приходит в арсовет, говорит: вот, дорогие товарищи, мы вот придумали вот это. Целый архсовет из уважаемых архитекторов смотрит и говорит: вот мы бы здесь добавили это, подправили то и так далее. Ну, то есть это творческая работа.
2: И коллективная, получается.
3: Коллективная, людей с разным опытом, с разным возрастом, с разным видением и пониманием. И, ну, это, конечно, хорошая деталь того, что ты можешь точно попасть, так сказать, и сделать что-то очень хорошее. Вот. Не у всех, правда, есть задача сделать что-то хорошее, но у нас такая задача есть, поэтому мы мучаемся с архитектурой, долго подбираем, долго что-то меняем, какие-то детали двигаем и так далее. Для нас это важно, потому что мы хотим, чтобы наши объекты долго жили и долго украшали этот город. были значимыми для города.
2: Вот к вопросу о долговечности и значимости объектов, да, я думаю, эта информация будет интересна не только собственникам, но и инвесторам в том числе. А влияет ли такой подход и такая перспектива на ликвидность квартир? И вообще, действительно, в чем заключается эта ликвидность?
3: Ну, вообще, если мы говорим про ликвидность, это больше всего понимание такое, что это скорость обращения какого-то актива в деньги.
2: Ну, скорость продажи по-другому, да?
3: Да, скорость продажи. Мы можем судить по нашим продажам, условно, по первому дому. Мы продавали опережающими темпами, мы перевыполняли все планы продаж. Со вторым домом мы только что открыли продажи, поэтому я вам не могу какую-то динамику сказать. А потом происходит такая чудесная вещь. Вот человек купил квартиру, предположим, это инвестор. Он в нее, может быть, инвестировал или сразу решил перепродавать ее. И, условно, цена квартиры с момента покупки выросла в 5 раз. Вот насколько она ликвидна? Если бы она выросла в 4 раза, предположим, наверное, она быстрее ушла. Но ты когда ищешь способы доп-маржу себе сделать, она может, ну, дольше на рынке стоять. Поэтому это такой вопрос консенсуса, когда спрос и предложение, они вот такая вот паутинообразная модель, которая ищет точку конечной цены, и поэтому это, ну, всегда экспериментальный подход для профессиональных людей. Они обычно выставляют в продажу, смотрят, что происходит, корректируют цену в какую-то сторону, потом еще раз выставляют. Ну, вот такой подход.
2: А какие факторы влияют на рост стоимости объекта?
3: Ну, первое, это локация. Должна быть какая-то хорошая локация, желательно развитая или развивающаяся локация. Качество жилья. Транспортная доступность – это очень важно для людей. И соответствие их ожиданий, их сценариям жизни, которые вот могут быть в этом районе. Вот, потому что, ну, мы сейчас говорим про какое-то далекое будущее, и мы не знаем, что поменяется в недвижимости, какой она станет, какие будут новые тренды. Но на данный момент мы, я думаю, все современные тенденции забрали к себе в проект и...
2: Успешно реализовываете.
3: Да, и реализовываем постепенно. Стараемся корректировать некоторые наши решения, которые были там приняты на ранних этапах, видя какие-то новые веяния, так сказать. Вот. Но основная задача у нас как была, так и осталась. Это создать разные сценарии жизни для разных людей у нас в жилом комплексе.
2: Роман, а вот ранее мы с вами как раз-таки говорили про концепцию третьих мест, да, где человек может почувствовать больше свободы. Вот если мы говорим про конкретный пример, вот это жилой комплекс «Дом на набережной», да, то какие там третьи места уже есть или какие, возможно, находятся еще в процессе доработки?
3: Ну, поскольку комплекс состоит из нескольких домов, из трех домов, а мы сейчас начали строить второй, поэтому не все благоустройство и не все идеи сейчас реализованы, но не начато. Но смысл заключается в чем? Ну, во-первых, есть закрытый двор. Закрытый двор – это, ну, прежде всего, безопасность и понимание, что, например, дети могут спокойно там гулять и не переживать, что какой-то посторонний войдет. А в закрытом дворе мы также предусмотрели все те же самые вещи, чтобы можно было там... Спортсмены нашли для себя место, у родителей был какой-то навес над головой, чтобы они могли за детишками смотреть, не обгореть там или не промокнуть от солнца. А у детей была возможность придумывать сценарии игры, то есть это такая концепция, когда немножко абстрактные формы, и ты, вот у тебя какая-то горка есть, ты можешь сегодня придумать, что это космолет, в котором ты взлетаешь в космос, а завтра ты штурмуешь Эверест, и это развивает фантазию, считает, ну, считается, что это классно влияет на развитие детей. Вот. Кроме этого, мы вышли за пределы своего земельного участка, который у нас есть, жилого комплекса, и мы начали работать с нашей локацией микрорайонного уровня. Мы поняли, что вот есть прекрасная у нас Верхневолжская набережная.
2: Так.
3: А у нас тоже она как бы тоже верхний берег, и мы подумали, что ну вот там гуляют люди, им там нравится, классно. И вот это то, что не хватает вот в микрорайоне, чтобы человек не уезжал вечером с семьей в сторону центра, чтобы прогуляться просто и подышать воздухом, чтобы он мог это сделать у нас в нашем ЖК, ну вот рядом с нашим ЖК. Поэтому мы его благоустроили, мы сделали дорожки, мы сделали освещение, лавочки поставили. Сейчас мы построили две зоны с малыми архитектурами. архитектурными форумами, в котором можно проводить время. И мы будем продолжать это дорабатывать, добавлять новые зоны, ну, потому что и жители будут становиться больше. У нас это также разбито на очередность по этапу строительства. Угу. Плюс, вот что мы говорили про концепцию вертикального города, мы, во-первых, не продавали коммерческие площади, тем самым имея возможность формировать состав арендаторов, который не будет мешать жителям, где-то будет помогать им вот в их сценариях, ну, там, условно тот же магазин, когда ты можешь купить рядом с домом себе продукт. Плюс мы на верхнем этаже наземного паркинга проектируем сейчас очень крутой спортивный зал. Крутой он тем, что там будет 12,5-метровый потолок для того, чтобы люди могли в теннис играть и могли проводить соревнования федерального уровня.
2: Турниры целые?
3: Да, целый турнир, потому что сейчас в Нижнем нету такой возможности, к сожалению, и качественных мест для игры в теннис их немного просто. Мы увидели эту боль, совместили это с тем, что у дома нужна какая-то тренажерная площадка, где можно, ну, не все играют в теннис, но кто-то хочет там побегать на дорожке или покачаться. Все это мы совместили вот в одном месте, потом поняли, что у нас там классный вид, и мы использовали и видовые характеристики, сделали там спа, и вот этот вот продукт сейчас появится во второй очереди. И у жителей будет возможность ходить рядом с домом в классный спортзал или отдавать детей в секцию.
2: Опять же, то есть это не только здоровье, забота о своем здоровье, да, но и некое развитие детей, подрастающего поколения в том числе. И мне очень понравилось, как вы сказали про набережную, что вот это благоустройство набережной, да, когда действительно можно почувствовать себя как будто в загородном доме, когда ты выходишь, перед тобой набережная, красивый вид, да, просто да. Река невероятная, вот тишина и спокойствие.
3: Знаете,
2: в нашем шумном
3: это,
2: мире.
3: Это то, что мы обнаружили туда, но это все равно редевелопмент самой территории находится, там до этого было, ну, что-то очень похожее на деревню. И там была очень тихая жизнь, там у людей были петухи, например, я не знаю. Ну, вот, а это уже центр города, считайте. Мы туда пришли, сделали вот наш проект и поняли, что там одна из важных частей того, что ты находишься в центре города. Вот у нас соседняя остановка, это будет правительственный квартал довольно скоро. Это будет центр жизни города. Но при этом у нас тихо и спокойно. У нас есть закаты, которые...
2: Кажется, несовместимые вещи просто.
3: Ну да, Нижний славится закатами. У нас есть виды из окна. У нас есть где погулять в тишине, потому что там очень зеленый этот склон, и он углублен. То есть он не находится вот на, так сказать, вдоль линии Родионова. Он углубляется внутрь, и поэтому ты получаешь такое кулуарное пространство, где, ну, спокойно, как в парке. И вот мы использовали просто те преимущества, которые локация дала, и спроектировали наш жилой комплекс.
2: Это замечательно. Роман, вот вы сказали, что, насколько я помню, да, что первая очередь в жилом комплексе уже сдана была в 23-м году, а сейчас, я так понимаю, на подходе вторая? Или уже сдается?
3: Нет, мы вот только начали. Мы открыли буквально вот совсем недавно, месяц назад, продажи и начали строительство. Вот сейчас заехала техника, и мы начали строить.
2: Вот как раз в эту сторону вопроса. Какие условия действуют сейчас для покупателей, для тех, кто, возможно, как раз-таки размышляет, думает, где ему устроить свое уютное гнездышко в ближайшие годы?
3: Ну, у нас есть все условия, которые дает рынок ипотеки. Мы сотрудничаем с большим количеством банков и так далее. Кроме этого, мы разработали несколько программ рассрочки для людей, которые, ну, некомфортно заходить в ипотеку. Есть несколько видов рассрочки, которыми можно воспользоваться. Кроме этого, у нас есть несколько программ, где мы субсидируем ставку по ипотеке, делаем ее ниже. И я думаю, что тем самым мы охватываем, ну, большую, как бы, часть рынка того, что есть. Там у нас есть траншевая ипотека. Она имеет тоже где-то свои плюсы, свои минусы. Вот все эти продукты, они у нас присутствуют. Можно прийти и, просто пообщавшись с менеджером, понять, в какой ситуации ты находишься, что тебе комфортнее, удобнее. Потому что конечно, ну, очень важно оценивать, во-первых, свои силы, когда ты покупаешь квартиру. И у нас есть, в принципе, опыт для того, чтобы подсказать какое-то решение, которое для человека лучше. Иногда человек лучше знает сам, иногда ему нужно с кем-то посоветоваться, поэтому мы всегда открыты для этого диалога.
2: А что касается инвесторов, мы с вами еще ранее говорили про инвестиционные проекты, да, есть ли какая-то поддержка именно для инвесторов от застройщика?
3: Ну, я думаю, что основным инвестиционным инструментом все-таки является рассрочка, потому что очень часто люди имеют возможность купить сразу, но пользуются возможностью, которую дает застройщик, сделать рассрочку, параллельно где-то деньги в другом месте работают. Ну, вот если мы говорим про инвесторов. Угу. Кроме этого, мы приложили все усилия, чтобы выйти вот с минимально возможной ценой на данный момент. И поскольку у нас и в первом доме были люди, которые нам поверили и очень сильно, ну, очень хорошо заработали на росте стоимости недвижимости, мы этот принцип придерживаемся и в первом доме, что чем раньше к нам приходят, тем большее количество там, доли процентов можно заработать на росте стоимости цены. Поэтому мы начали с самого минимума и будем ежемесячно прирастать к цене. Плавно, но все-таки кто первый, так...
2: Так заведено.
3: Так заведено. Кто первый поверил в проект, тот больше всех заработал на его росте.
2: Роман, спасибо вам большое за такие развернутые ответы. Вот последний вопрос, который хочу вам задать. Всегда интересно, а как бы сам директор, или в нашем случае, да, вы как управляющий партнер, вот вы бы сами выбрали квартиру в своем жилом комплексе, и если да, то какой бы это был вариант для вас?
3: Но я что хочу сказать. Управляющий партнер или собственник, но все мы люди, когда мы его придумывали, этот жилой комплекс, мы, конечно, в первую очередь ориентировались на то, а что бы мы хотели там, вот, чтобы вот, нам было там классно и нравилось. Поэтому, конечно, я бы с удовольствием приобрел квартиру в нашем ЖК, но у меня есть спор. Вот, предположим, у меня супруга очень любит видовые квартиры. Угу. Вот вид из окна для нее крайне важен. А я в это окно очень редко смотрю. Понимаете, какая штука? Вот она смотрит в это окно, а я не смотрю. Для меня там, ну, например, более важно там на низком этаже жить, потому что мне нравится пешком ходить, не на лифте. Или, там, я гуляю с собаками очень часто. Мне вот важно, чтобы вот ты вышел условно со второго или третьего этажа и сразу оказался на какой-то прогулочной дорожке. А жене нужен, чтобы это был какой-то этаж, где летают птицы уже, и видно Волгу, закаты и так далее. Поэтому мы, конечно, находимся в спорах.
2: Вот как здесь искать компромиссы?
3: Нужно отдать бразды женщине. Так делают абсолютно все мужчины. Мы давно знаем, что в основном решение по покупке принимает девушка либо женщина. Потому что она потом обустраивает чаще всего это пространство, делает его семейным гнездом, и ей виднее, где нужно жить.
2: С этим выбором точно не прогадаете.
3: Да, но я единственное, что могу сказать, я как раз придерживаюсь такой политики, что лишние метры не нужны. Обслуживать их, если условно... Но у вас двое, то вам, наверное, не нужна четырехкомнатная квартира, потому что две комнаты у вас будут в тюлях. И там вряд ли что-то, можно будет суперское придумать. Поэтому нужно отталкиваться от своей нынешней ситуации, каких-то планов ближайших. И подходить к этому тоже довольно практично.
2: Опять же, принцип осознанного потребления, о котором мы с вами сегодня весь эфир говорим. Да. Роман, спасибо вам большое за такие развернутые ответы. Друзья, мы с вами в очередной раз убедились, что действительно сейчас весь мир двигается по пути осознанного потребления и по пути как раз-таки рационального распределения своих ресурсов, своих возможностей. И здорово, когда есть возможность действительно соединить свои желания со своими какими-то хотелками, да, и с перспективами на будущее развитие. Роман, спасибо вам большое, друзья.
3: Вам спасибо, всем хорошего дня.
2: Да, у нас сегодня в гостях был управляющий партнер жилого комплекса «Дом на набережной» Роман Демуров. И мы с вами продолжаем эфир на волне радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
1: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о распроданности строящегося жилья в Нижегородской области, дефиците кадров в сфере розничной торговли, производстве ПВХ-панелей на территории особой экономической зоны Кулибин и итогах акции «Монетная неделя». Распроданность строящегося жилья в Нижегородской области составляет 33%. Это выше, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Груничев на заседании Комитета законодательного собрания. Председатель Комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов отметил, что такая тенденция говорит об оптимистичном настрое девелоперов и покупателей. На 1 апреля 2026 года в Нижегородской области действует 288 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, на территории агломерации составляет 3 428 000 квадратных метров. Это 82% от общеобластного показателя. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин обратил внимание на необходимость более равномерного развития жилищного строительства в пределах агломерации. Пока в регионе наблюдается явный перекос в сторону областного центра. В Нижегородской области на одну вакансию в сфере розничной торговли приходится 2,9 активных резюме. В Приволжском федеральном округе 3,3 резюме при норме от 4 до 8. Такие данные предоставила платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter. По данным платформы, в первом квартале 2026 года в Приволжском федеральном округе в сфере розничной торговли было открыто более 32 тысяч вакансий. Нижегородская область вошла в тройку лидеров регионов округа по уровню активности работодателей – 4,5 тысячи вакансий. Больше позиций опубликовано только в Татарстане, 5100 вакансий, и Самарской области 4600 вакансий. Медианная заработная плата, которую работодатели готовы предложить специалистам розничной торговли, в первом квартале 2026 года в Нижегородской области составила 57 300 рублей, что выше медианы по Приволжскому федеральному округу в целом – 52 200 рублей. Компания «НФ Групп» инвестировала более 2 миллиардов рублей в производство ПВХ.